0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. С 27 июля текущего года Рослесхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. Как пишет ТАСС, на встрече с военнослужащими МФ Владимир Путин заявил, что наличие вооруженных сил России в арктической зоне никому не угрожает, а лишь обеспечивает законные интересы Отечества и защиту Северного морского пути. Глава государства подчеркнул, что западные страны действуют без оглядки на международное право, спровоцировав конфликт на Украине и вынудив Москву начать специальную военную операцию для завершения боевых действий, начатых киевским режимом. Президент отметил важность народного единства, заверил, что Россия чувствует себя спокойно благодаря праву и возможностям защищать свои интересы, и пообещал, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Он также сообщил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», финальной стадии работы над аппаратом «Посейдон» и появлении у флота небольших кораблей с современным оружием. 2 августа в 16 часов антикафе «Волна» в амфитеатре станет площадка для трехчасовой битвы и настольной игры, на которую Центр развития креативных индустрий «Волга» приглашает всех желающих, от новичков до профессионалов, как поодиночке, так и компании. Участникам предложат сразиться в нескольких играх, а также сыграть в настольный футбол и аэрохоккей. Вход свободный, однако потребуется предварительная регистрация на официальной странице организаторов во ВКонтакте. Накануне из-за жары до 40 градусов и прерывистого ветра в Волгоградской области произошел огненный смерч, который привел к 24 пожарам. Огонь уничтожил 7 жилых домов, 3 нежилых дома, 2 гаража и 26 хозяйственных построек, оставив людей без жилья и хозяйств. Наиболее сильно пострадали села Орехово, Торгунский, Лыбынец, Политодейское, Золотарильс и Соломатино, а также свалка в поселке Максима Горького. Однако никто из жителей не пострадал. В связи с обострением обстановки глава региона поручил перевести все силы в режим повышенной готовности, при этом пожарные за сутки выезжали на вызовы 161 раз. Пишет высота 102. В Волгоградском театре «Царицынская опера» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» началась замена кресел зрительного зала. Первая партия мебели уже доставлена. Завершить работы планируется до конца августа. Новые кресла с каркасом из дуба и бука получили ту же глубокую зеленую велюровую обивку, что позволит сохранить исторический облик зала к премьере 23-го сезона театра. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, как будто бы впервые, друзья, общаемся с вами. Каждый раз, как в первый раз. История, которая довольно поучительная, друзья. Но главное не брать прям конкретно пример с этой истории. Вот есть конкретный парнишка, который рассказал, что в 8 классе после ссоры с мамой, а такие в 8 классе случаются чаще, чем в 7-м. Вот, из-за мытья посуды ссора произошла, он взял и продал раковину на Авито.
3: Мама плохо помыла, он был недоволен, я правильно понимаю?
2: Короче, ему говорят, надо мыть посуду, он говорит, не буду, короче, вот такой спор. Объявление висело недолго, потому что он всего 1000 рублей, соответственно, выставил за крутую раковину. Mm-hmm. Через 3 часа за ней приехали мужики, заботливо отсоединили от коммуникации, mm-hmm. забрали с собой.
3: Ну и самостоятельный мальчонка.
2: Да, в ванной еще пару месяцев люди мыли после этого посуду, вместо того, чтобы мыть в раковину.
3: А, то есть не утопили сына, а?
2: Да, хотя могли и так. Вот, но давайте так, что можно на вашей работе продать?
3: Очень сложно, подожди, очень сложно мыть посуду там, где у тебя плавает какой-нибудь там карп, лещ, ну или что там купленное, полузамороженное, но
2: бывает
3: еще
2: такое.
3: Живое.
2: Да.
3: Оно же еще там булькает.
2: Короче, мы что тут говорим? Про то, что можно продать такого, чтобы не работать на вашей работе, да? Ну, как, по крайней мере, пару месяцев, да? Но, видимо, ничего такого, наверное, нет. Все заменимое, да? Вот, например, у нас можно продать микрофоны. Приходишь, микрофонов нет. И мы такие, ну ладно, пойдем домой.
3: Просто бумарать форточку.
2: А, ну нас заставят и так.
3: Ну,
2: да,
3: то есть у нас будет очень узкопрофильная радиостанция, радио, которая на вот ближайшие два дома.
2: Для 6 человек, которые смотрят
3: или
2: на балконе на нас.
3: Азбука Морзе, как старые добрые.
2: Да, друзья, можем как-то так. Короче, в любом случае, выходим в любую погоду, в любых обстоятельствах. И прямо сейчас расскажем вам о событиях, которые грядут.
3: Ну, тоже не в любых.
2: Ну, давай.
3: Когда не хотим, не выходим.
2: Ну, да, такое тоже бывает.
3: Такие обстоятельства бывают. Непреодолимые силы.
2: Да.
3: Так, что касается афиши, давайте перейдем все-таки к тем рубрикам, которые нас будут ожидать, как минимум, в первом части нашего утреннего шоу. В качестве разминочки с удовольствием на блюде выносим мероприятие, которое... в котором могут принять участие не только жители Волгограда, вообще не только все те, кто проживают в нашем регионе, но и в целом по всему миру. Вот такое универсальное событие грядет. Дело в том, что астрономы обещают нам, что август станет одним из самых насыщенных астрономическими событиями месяц 2026 года. Например, 12 августа ожидается полнейшее солнечное затмение.
2: Вау.
3: В России его смогут наблюдать жители, ну, к сожалению, не наших, северо-северо-западных регионов. В ночь на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Астрономы прогнозируют до 100 падающих звезд в час. Срочно готовим список желаний, чтобы успеть выпалить его просто со скоростью звука, когда звезды будут падать. В это же время на небе можно будет увидеть сразу 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. И в конце августа для тех, кто не застанет полное солнечное затмение, так сказать, автопати, частное лунное затмение 28 числа. Его полутеневые и малые теневые фазы могут уже увидеть жители, в том числе и мы, европейской части России. Но единственное, надо будет встать пораньше с 5:30 по московскому времени утра.
2: Слушай, вот в планетарии там это расписание тоже, да, там понаписали. Ребята, готовьтесь, ждем все вместе, потому что для них это действительно событие, правильно?
3: Ну, там телескоп уже протирает.
2: Протирает телескоп. Вот, мы же будем готовы уже, друзья, с вами пообщаться в рамках конкурса «Проще простого». Протираем нашу телефонную трубку. Будет прогноз погоды, рубрика «Календарь», конечно же, рубрика «Сенсации» с курьезными новостями и много хорошей музыки. Стартуем, ты слушаешь родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
3: В славянских обоях сегодня для вас.

0: metal34.ru.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Так, вчера была зашибись. Сегодня, наверное, даже вдвойне зашибись. Для тех, кто все так же продолжает верить в то, что летом он сделает все, что необходимо, и, соответственно, похудеет, и, может быть, на пляж съездит впервые хотя бы разочек.
3: Ну, в общем, ребят... Успеет высадить сад.
2: Да, может быть, такое. У вас есть еще шанс. Тем более, сегодня, очевидно, лето прям пришло. Точнее, вернулось после вчерашнего дня. Там что-то вчера прям было такое ощущение, как будто бы... Неужели скоро сентябрь? Короче, ребят, давайте посмотрим, что за погода сегодня и завтра нас ждет.
3: Так, хоть Олег решил о погоде высказываться просто словами, без цифр. Да. Мол, вчера зашибись, сегодня не зашибись.
2: Ну, мне кажется,
3: если
2: иногда такое тоже.
3: Если вам нужно чуть поподробнее, то за это отвечаю я. Итак, в Волгограде ясная погода, пока плюс 23, сегодня осадков не ожидается, по прогнозам синоптиков. А там, как говорится, как знает, как пойдет, дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду, днем до плюс 31, ночью до плюс 21. Завтра, Олег,
2: так.
3: До плюс 27 всего-навсего.
2: Блин, опять.
3: Там еще и облачно.
2: То есть сегодня не зашибись, завтра зашибись.
3: Да. Угу. Там еще и небольшой дождь синоптики нам обещают, а ночью так вообще плюс 16.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Сегодня день пиар-специалиста, поэтому поздравляем всех тех, кто занимается продвижением компаний, ну или каким-то личным брендом и так далее. Короче, пиар-специалисты действительно нужны, особенно в нынешнее время стопудово.
2: Поздравляем нашу Полину.
1: Да, да.
2: Поздравляем нашу бывшую Вику, нашу бывшую Лилю.
1: А всех бывших
2: Аню,
1: надо перечислять просто.
2: Иру. Девчонки, спасибо, что были с нами. Надеемся, вам где-то тоже хорошо. Угу. Так, сегодня еще и день крещения Руси, кстати. Вот если копнуть сильно глубже, да, посмотреть, оглянуться чуть дальше. 1038 лет назад.
1: Да, всемирный день сегодня загадывания желаний, друзья. Поэтому, ну, я думаю, что мы делаем это иногда каждый день. Хотя сегодня, возможно, если загадаете, то точно сбудется. Ну, наверное. Почему? Смысл как бы делать отдельный день?
2: Может быть, там была статистика проведена некая, собрана, правильно? Именно в этот день чаще всего при загадывании сбываются желания.
1: Типа 28 июля надо загадывать, и все сбудется. Да. Попробуйте, да, ребят, может быть, получится.
2: Так, есть, значит, топор войны.
1: Есть такого.
2: А сегодня отмечается день бутылки мира. Да? Может, тоже посоветовать кому-нибудь где-то присесть, откупорить, да, и договориться наконец.
1: Ну и закусить шоколадом, потому что сегодня день молочного шоколада.
2: Опачки.
1: Не советуем прям злоупотреблять, но иногда, мне кажется, чуть-чуть, может, кому-то да и надо.
2: С чаечком, да. Всемирный день охраны природы.
1: Угу.
2: Ну, как?
1: Охраняем, как можем.
2: Ну, так еще не что, как не можем.
1: Ну, всяко бывает.
2: День так, про это уже рассказали. Всемирный день борьбы с гепатитом. День независимости в Перу. Так, угу, если вы вдруг где-то находитесь в той стране. Я предлагаю перейти от просто праздников,
1: да,
2: выдуманных местами, перейти все-таки к конкретным историческим событиям, которые тоже записаны надолго в летописи, либо в разные книги, да, учебники вот и так
1: для
2: далее.
1: Для меня конкретный факт. Впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека в 1858 году. Лично я обучался тому, чтобы снимать пальчики.
2: Так.
1: Вот. Но не пригодилось, потому что криминалистом я так и не стал.
2: Угу.
1: Вот.
2: А тела ты не обводил случайно мелом? На это ты не учился?
1: Это тоже мы делали.
2: Тоже не пригодилось.
1: Я рисую на асфальте белым мелом.
2: Слова хватит.
1: Контур тела.
2: Да. Так, в 1713 году указом Петра I основана Рижская губерния, а в 1847 Лондон получил статус города. До этого был ПГТ, видимо. Деревня там, я не знаю.
1: В США найдено золото. И началась, по сути, золотая лихорадка. 1862 год.
2: Вот оно что, да?
1: Да-да-да.
2: 1851, незадолго до этого, впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.
1: Кстати, ты говорил, видимо, что у нас в этом августе.
2: В августе будет полное, да. И лунное затмение будет, и солнечное. Там целый календарь астрономических ивентов, так сказать, мы вчера озвучивали.
1: Да. В Москве пройдем первый в России матч по волейболу.
2: Я
1: ты хотела?
2: Не успела сказать.
1: А, ну
2: ведь
1: ладно,
2: мы впервые закоптили стекло, поэтому и сфоткали.
1: А,
2: там,
1: да,
2: же, ну, это же надо было еще теми фотоаппаратами надо умудриться вообще.
1: А, точно,
2: задрать
1: точно
2: повыше еще куда-нибудь.
1: Точно.
2: Это прям, видимо, кто-то уронил стекло, наконец, в костерок.
1: Точно, точно.
2: Так, поехали дальше. В 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и началась Первая мировая.
1: Угу. Так, в... что еще?
2: Давайте, в СССР. Ох, были времена. 1988 год, 28 июля в СССР разрешено проводить неофициальные митинги, демонстрации, шествия.
1: Прикольно. Значит, ну, что получилось?
2: Подожди, да, как мы можем обойти стороной? В 1992 году, 28 июля, образована поисково-спасательная служба МЧС России. Ребята, девчата, вам огромный привет и наши поздравления.
1: Да. Ну и поздравления, возможно, мы озвучим, ребята, в адрес конкретного человека, который выиграет в конкурсе «Проще простого». Вот как бы за основу берите то, что мы уже озвучили в эфире. Календарные события имеют значение.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
5: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «Есмострой» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 104 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
2: Прямо сейчас можно позвонить, друзья. Да, разрешаем. 39-115, у нас есть классный, потрясающий, очень здоровский подарок, друзья. Сертификат от, соответственно, «Соль Перец». Правильно же? Это тот самый известный бренд детской подростковой одежды.
3: Наш волгоградский.
2: Да, о «Мальчонки и девчонки», соответственно, спонсор нашего конкурса. Сертификат отдаем, просто забирайте и все. Вот такая история.
3: Готовимся вместе к наступлению учебного года. И, соответственно, есть шикарная возможность значительно сэкономить на подборе той самой школьной одежды. А мы знаем ваши вот эти официальные скучные дресс-коды.
2: Да.
3: Но будет не скучно, в общем-то, если вы зайдете на сайт «Соль Перец» и найдете как раз-таки красивые, хорошие, удобные варианты.
2: Да. 39-115 номер телефона. Один вопрос, два варианта ответа. Вот такая схема ждет нас. Просто звоните. Ну и, соответственно, забирайте сертификат для того, чтобы, так сказать, добавить в свой бюджет некоторое количество денег свободных, по сути, которые можно вот потратить как раз таким очень важным способом. Родителям в первую очередь посвящается. Ну и, как всегда, один вопрос, два варианта ответа. Соответственно, просто надо выбрать правильный. Интуитивно ли или по знанию, неважно нам. Главное, чтобы ты озвучил именно правильный. Итак, кто на связи? Алло, привет.
3: Алло. Ой, надо алло, тушить алло. Срочно приемник.
2: Да, как
3: привет.
2: Зовут тебя?
4: Все отлично.
2: Как зовут тебя, говорю?
4: Андрей.
2: Андрей, ну, в принципе, ты ответил на второй вопрос, как настроение. Вот, хорошо, значит, давай так спросим еще один, третий вопрос, финальный. Скажи, что ты делаешь сейчас?
4: Еду на работу.
2: Еду на работу, нормально, хорошо. Ну и, может, четвертый вопрос, из какого района в какой?
4: С Дзержинского, в Центральный.
2: Ну, нормально. Там вроде пробок не должно быть в это время, да?
4: Нет, нет, все в порядке.
2: Хорошо. Ладно, окей, давай тогда все-таки к вопросу, который имеет значение. Погнали, Дин. Что там у нас?
3: Так, мы решили углубиться в историю для того, чтобы придумать вопрос. Дело в том, что когда-то именно в этот день началась, так скажем, золотая лихорадка, потому что в США в 1862 году найдено золото, ну и, собственно, все устремились стараться, так скажем, да. Скажи, пожалуйста, как же назывались тысячи старателей, то есть те самых золотоискателей, которые хлынули в Калифорнию в 1849 году для того, чтобы искать золотишко. А, значит, они назывались... я тебя умоляю. Андрюшка, не торопимся. Итак, они назывались аргонавты. Ну, соответственно, как раньше, да, те самые, которые отправлялись в путешествие. Либо они так и назывались 49-е.
4: 49-е.
3: Ты их решил все-таки посчитать, да, Андрюх? Ну,
4: да.
3: Спасибо большое, конечно, принят твой вариант ответа. И, не знаю, к превеликому сожалению или к чьей-то радости, он оказался правильно, абсолютно верно.
2: 49-е?
3: Да.
2: Хотя, казалось бы, это связано с годом, да?
3: Да.
2: А в 1862 году началась лихорадка. Но в 49-м они хлынули.
3: Да, хлынули абсолютно верно. Но они, видимо, начали искать-то сильно раньше.
2: Наверное.
3: А нашли, наконец, в 1862-м.
2: Да. Окей, ну что, поздравляем тебя с победой. Такая вот, по сути, легкая в какой-то степени. Давай прямо сейчас и так же легко отметим ее в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
4: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Мам, я школьную форму больше не надену.
6: Так, и что ты предлагаешь?
5: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
6: Эх, мне бы такую в школьные годы.
7: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец» на всех маркетплейсах.
8: ООО «Мальчонки и девчонки», ОГРН 116-34-43-055-962, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ИП Мануйлов Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, есть такая рубрика «Сенсация», друзья. Интересные, курьезные новости иногда случаются. Мы, конечно, пытаемся их в подборочке вам озвучить. Прямо сейчас 7 часов 53 минуты. Вот, пожалуйста, первая сенсация, значит, из четырех, которые нам, возможно, значит, предстоит обсуждать. Есть конкретные новости.
2: Да.
1: Я, Дин.
2: Да, пожалуйста.
1: 33-летний детский тренер по футболу из Пензы.
2: Так.
1: 33 года. Значит, он футболист, сам тоже играет, ну, так сказать, любительски, а так в основном тренирует ребят. Угу. Он решил доказать всем мальчишкам, которые, соответственно, не верят в то, что можно играть в профессиональный, соответственно, футбол. Он доказал, что можно, на самом деле, в любой момент стать профессиональным футболистом. И взял и подписал контракт с клубом из Шри-Ланки, чтобы доказать, что профессионал — это реально. Значит, сразу показываю тебе фоточку. Вот, соответственно, смотри, он стоит там, его как будто бы видно. Да, в толпе.
2: А, он немножечко... это? Немножечко и-и, нет?
1: Он обычный белый чувак, нет, нет.
2: А, да? Как будто он сильно отличается, да, если честно.
1: Ну, просто Шри-Ланка. Шри-Ланка. Там угу. просто люди, соответственно, соответствующие.
2: Шри-ланкийцы.
1: Шри-ланкийцы. Вот. Короче, он играл всегда в любительской лиге. Значит, с 2016-го начал тренировать молодежь. За 9 лет увидел, как десятки талантливых ребят либо не брали в академии, либо отчисляли. В итоге
2: короче,
1: парни отчаялись.
2: Конкуренция высокая, да?
1: Да, вешали бутсы на гвоздь. Ну, не всегда дело в конкуренции, иногда дело в каких-то даже более, знаешь, коррупционных схемах. Угу. Кого-то своего там и так далее двигают. Но так было всегда, и я думаю, что футбол не исключение. И другие виды спорта тоже иногда этим грешат. Короче, чтобы ребята верили, он реально вышел на футбольный клуб из Шри-Ланки, который искал профессионального футболиста. Вот, были трудности, он их преодолел. То есть
2: ну,
1: они
2: это
1: там
2: надо
1: запросили...
2: доехать, допустим.
1: Нет,
2: да?
1: там доехать это ладно. Они запросили международный паспорт футболиста. Он
2: есть
1: это прям...
2: и такой?
1: ITC. Он говорит, я немного был в шоке, потому что я даже не знал, что такое существует. Вот. Потом, соответственно, они делали запрос в Российскую Федерацию спорта. Короче, различные были сложности с получением визы и так далее. Но в итоге он все преодолел, подписался. Вот теперь, говорит, я хочу играть так, чтобы забивать каждую игру гол, чтобы команде дать, значит, шанс оказаться... Там, значит, где-то там, ну, условно, там, в топовых позициях. Вот. Сама команда, естественно, там не блещет. Но профессионально...
2: Ну, поэтому берут всех, да?
1: Да. Ну, видимо, ну, видимо...
2: Ну,
1: тот...
2: почему не попробовать?
1: Почему
2: ну,
1: не попробовать
2: они
1: взять?
2: Ну, они открытые.
1: Во-первых, шри-ланкийцы верят просто... в российский футбол больше, да. чем многие российские футболисты, давай так. Вот, ну и, соответственно, как-то так. Короче, прикольная история. Он пример для ребят, которые, наверное, действительно, возможно, подумают, слушай, ну если
2: ну,
1: не в России...
2: Ну, получается, он их бросил здесь и отправился ребят... на Шри-Ланку.
1: Не, он будет возвращаться, наверное, тренировать, может быть, там, ну, там, по воскресеньям. Вот, как-то так. Короче, сам факт того, что он решил вот таким образом себя... Значит, как в качестве примера выставить, уже прикольно.
2: Прикольно. Так, у меня, значит, новость, которая не связана особо с людьми.
1: Так.
2: Но звучит интересно. Значит, ученые надеются собрать деньги на исследование, сделав сурков звездами интернета. Значит, на популярном сайте OnlyFans появилась страничка под названием Only Marms. Only сурки. И посвящена она суркам. Такой аккаунт придумали ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые надеются, что они там будут публиковать эксклюзивные материалы про сурков, сделают этих животными звездами интернета, соберут деньги на исследования, потому что федеральное финансирование науки в стране в последнее время сократилось.
1: Да.
2: Правда, пока похвастаться особо нечем. У страницы эти 44 подписчика. Больших денег проект. Пока не... Ну, стрельну. Сейчас, вот сейчас, подожди. Сейчас алгоритмы их полюбят. Ну, мы помним, да, что OnlyFans известен немножко другим контентом.
1: Ну, да.
2: Вот, но с сурками дело обстоит по-другому.
1: Я просто представляю себе картину, знаешь, там сидит, ну, условно, вот, ученый, который хочет, соответственно, в этом году добиться, чтобы статья расходов там была внесена, соответственно, про сурков.
2: Ага.
1: Да, значит, обсуждает. Там, так, ребята, у нас там ЖКХ, значит, у нас там
2: ты
1: вот это,
2: творишь,
1: значит, асфальт, значит, там люди
2: мокрые,
1: там то.
2: Мокрые, как твои глаза.
1: Вот. И тут такой говорит, так, ребят, я просто хотел напомнить, что по суркам, будем что-то выделять? Просто, ну, мне интересно, как это выглядит. То есть они каждый раз добиваются выделения средств каких-то, естественно, их каждый раз кидают. Вот, кто-то спрашивает у него, типа, что вы хотите, вот что вы хотите? Да нам все тут 2 миллиарда надо, и все.
2: Делов-то.
1: Да, и мы вам вытащим такой эксклюзив, ребята. Вот. Но в итоге что-то сурковая статья не заходит в очередной
2: сурковая
1: раз.
2: Сурковая статья.
1: Ну,
2: у нас
1: расходов.
2: Тоже есть такая. Ну, про крот я помню. Про кротов, вот, допустим, да, там.
1: Да,
2: про зайцев есть такое.
1: Про зайцев.
2: Ну,
1: ладно,
2: а
1: впереди.
2: Что делать? Про
1: впереди.
2: Слонов знаю. Про
1: со
2: сурков
1: слонами.
2: Не знаю.
1: Значит, дальше. Второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим беседы и слушать хорошую музыку. 3-4.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Чай и специи из Индонезии появились на российском рынке, поставки кофе и какао растут. Об этом заявил в интервью посол России Индонезии Сергей Толчонов, пишет ТАСС. По его словам, спрос со стороны отечественной пищевой промышленности есть, а посольство и торгпредство получают обращения от компаний и содействуют проработке новых поставок. Дипломат выразил надежду, что уже в этом году российские продукты появятся на прилавках магазинов Джакарта благодаря недавним бизнес-миссиям российского экспортного центра и Московского экспортного центра. С 28 по 30 июля в Пекине проходит международная выставка юных изобретателей, на которой российская делегация представляет 12 разработок, включая местный протез неба, многофункциональное инвалидное кресло и аппарат для переработки пластика. Мероприятие в Олимпийском комплексе «Водный куб» собирает свыше 150 изобретений из 15 стран. И ожидаемое посетить более 10 тысяч человек, направлено на поощрение творчества молодежи. А Россия участвует, напомним, в нем с 2017 года. Руководитель делегации Вадим Гусев сообщил о подборе проектов со всей страны, а член международного жюри Юрий Кузнецов высоко оценил шансы россиян на получение золотых медалей, отметив высокую конкуренцию и необходимость защиты проектов перед судьями, пишет ТАСС. В центральном районе Волгограда в преддверии 15 августа установлено дедлайном для подрядчика УНПП «Аспект», где продолжается обустройство территорий у железнодорожного вокзала и создание нового парковочного пространства. На улице Коммунистической рабочие меняют опоры, освещение, расширяют проезжую часть и многое другое. В ближайшее время на пересечении улиц Коммунистической с Гоголя и Комсомольской нанесут 2 вафельные разметки. При этом на улице Гоголя уже уложен новый асфальт, а старые знаки платной парковки частично демонтированы. Очередной снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под Волгоградом. В Городищенском районе фугасная авиационная бомба ФАБ-25 была обнаружена при проведении земляных работ. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что обезвреживанием опасные находки займутся пиротехники Донского спасательного центра, пишет «Высота 102». В Волгограде за счет средств местного бюджета дополнительно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 12 дорог общей протяженностью более 13 километров. Завершить работы планируется в ближайшие 2 года. Обновлено уже более 900 метров покрытия на улице Титова в Краснооктябрьском районе, где также ведутся работы на Типографской и у храма Иоанна Кронштадтского. В центральном районе завершается ремонт на улицах имени Володарского и Гоголя, в Советском на автомобилистов и инструментальный, а в Красноармейском приводят в порядок Лазаретовая, Латвийская, Плеханова и подъездная дорога к поселку Татьянка-2. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Давайте прямо сейчас, ребятки, все-таки начнем второй час утреннего шоу 3-4. Напомню, что здесь Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. И
2: именно в таком составе мы побывали на прошлой неделе на нашем тест-драйве, друзья. Напомню, что спонсором является ИП Манулов Андрей Юрьевич, автомол «Манеж» на проспекте Жукова, 94. Находится ТЦ «Аура» и, соответственно, там же находится автомол «Манеж». Но что конкретно мы тестили, можно уже увидеть в видеоролике, который, я так понимаю, есть в нашей группе ВКонтакте. Правильно, Дин?
3: Да, абсолютно верно, друзья. Обязательно заглядывайте в группу ВКонтакте, дабы увидеть наш тест-драйв. Там, знаете, такой, ну, прям мини-фильм получился. Mm-hmm. Поэтому ждем ваших реакций. И, конечно же, можно еще и заехать, чтобы поподробнее познакомиться после видео непосредственно вживую на Жукова 94. Именно там находится автомол «Манеж». ТЦ «Аура» открывает свои двери. И хотите вот внизу на цокольном этаже, где на территории 6000 квадратных метров располагается огромнейший паркинг. Именно там ждут своих обладателей 100 автомобилей в наличии. Плюс ребята, конечно же, привозят под ваши запросы еще тачки разного формата, в том числе и премиального. Поэтому обязательно заглядывайте. Тем более, если вы, допустим, тот человек, который хочет, чтобы все сделали за него, а это, в общем-то, логично. Мы такое приветствуем, не осуждаем. Тоже выбирайте автомол «Манеж», потому что именно там можно и загнать машину в сервисный центр. Если у вас электричка, в электросервис, хотите помыть, привести в порядок, пожалуйста. Мойка там есть, автоателье есть, детейлинг-студия имеется. Даже бронепленкой вам все заклеят. В общем-то, чтобы занять ваше время исключительно со стороны, по части зрелищ, вам предложат кофеечек, и имеется там бар прекрасный, красный-прекрасный. Ну и, соответственно, прогулки, экскурсии.
2: Да. Значит, ну, прямо сейчас, друзья, давайте расскажем вам о том, какой нас ждет час. Во-первых, это второй час. Соответственно, здесь что? Есть другие рубрики, в отличие от первого. Например, рубрика «Живи с этим». Также прогноз погоды. Очень, конечно, хотелось бы вам подарок какой-то подарить. У нас есть для этого конкурс «Навигаторы» и рубрика «Сенсации с курьезами», а также отличная музыка. Короче, давайте стартовать. Самое родное в мире — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
9: Не может быть!
10: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде давайте прямо сейчас. Что же ждет нас в ближайшие сутки, ребята? Повышение, понижение. По-моему, и то, и другое ждет нас точно стопудово.
3: Повышение имеется, да? Угу. Но не про зарплаты идет речь. Ну-ка, простите. Ну-ка. Ну и зато и не про давление, да, Олеж?
2: Это
3: тоже
2: нормально.
3: Хорошо. Так, друзья, в Волгограде у нас сегодня осадков не ожидается. Пока плюс 25, ясная солнечная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью плюс 21. А в среду, завтра, пониже, конечно, чуть потише. Плюс 27 днем, плюс 16 ночью. Так еще и облачно с прояснениями, так еще и с небольшим дождем местами.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Рубрика «Живи с этим». Друзья подогнали на разгрузку, прям как самосвал. Там, правда, всего две, как говорится, интересные фишки, но не знаю, понравится вам или нет.
3: Наша короче, микрогазелька.
2: Да, ты, на разгрузке, блин. Ладно, погнали, что есть?
3: Так, значит, смотрите, пройдемся к природе. Округление глаз при удивлении и страхе так. у человека – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым оценить обстановку и степень опасности лучше.
2: Прикольно.
3: То есть ты такой, опа, зенки вылупил, сразу стал лучше видеть.
2: Слушай.
3: Хотя бы на какой-то градус. Вот.
2: Меня так в ленте вчера случилось, когда я увидел цены на индейку. Как-то так. Не знаю, страх.
3: Оценил ситуацию, да?
2: Расширил поле зрения.
3: Опасность понял, да? Прервал, да, так сказать, степень процесса. Похожую реакцию демонстрируют и человекообразные обезьяны. Также в неожиданных ситуациях у многих животных непроизвольно открывается рот. Мы обычно удивляемся, да, ну, типа, изображаем удивление, да, когда вот челюсть отпадает. Вот, но открывание рта, пасти у животных связывают с активацией вомероназального органа, части дополнительной обонятельной системы. То есть открытие рта позволяет лучше улавливать запахи.
2: Прикольно.
3: У человека этот орган не связан с ротовой полостью, но рефлекс сохранился.
2: Прикольно. Ну, то есть, что еще? Оказывается, что мы животные, блин. Правильно?
3: А что доказывать? Ну, ежу, понятно. Тут, извините, конечно.
2: Нет, есть люди, которые думают, что они не животные.
3: Высшие создания.
2: Да.
3: Венец эволюции.
2: В 2009 году группа шотландских психологов провела эксперимент на улицах Эдинбурга. То есть они решили, это вот буквально получилось сколько там, 25 лет назад. Вот. Они потеряли 240 кошельков. В которых...
3: Вернут или не вернут они, да?
2: В которых были контактные данные владельца. Во всех кошельках были контактные данные владельца. Всего было возвращено, ну, почти половина, 42% кошельков. Ну, то есть, условно, почти 120, да? Однако процент возврата сильно варьировался в зависимости от того, какая фотка была внутри.
3: О, представляешь? То есть, если симпатичная девуля...
2: Владельцам, значит, прислали 88% кошельков, то есть самый высокий показатель, значит, там, где были фото младенца. 53% с фото домашнего питомца. Дальше ниже. 48% с общими семейными фотками. 28% с изображением пожилой пары. И только 15% из тех, где не было вообще никакой фотографии, соответственно, вернули.
3: Ну, не так и нужно.
2: Поэтому фоточку, мне кажется, иногда можно... Вот берете, значит, любимую собачку, любимого ребенка. Ну, чаще всего это один. Правильно? Зачем всех троих? Вот. И вот таким образом все это закидываете в кошелечек. И есть шанс, что вам вернут его с большей вероятностью, да, и с большим процентом.
3: Ну, Олег, если ты сфоткаешь, там, я понимаю, придется, конечно, распечатывать в формате А1 твою большую семью на маленькую фотографию, которая помещается в портмоне, это вряд ли влезет.
2: Кстати, фотка нашей женой тоже заходит как пожилая пара. Тоже работает.
3: Ну, там тоже, Олеж, конечно, ну, уже в 10 на 15 не влезешь.
2: Не влезет.
3: Не влезешь.
2: Да, да. Ну, я-то влезу. А, нет, так нельзя.
3: Тихо, Олег!
2: Шучу.
3: Фотка на памятник тебя ждет.
2: Кажется, вы-то живите с этим,
3: с
2: а я все, я кряк.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Реклама.
5: Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Да-да-да, уже можно звонить, друзья. 39-101-5. Вот так называется, соответственно, наш конкурс «Навигатор». Вот. Ну, для многих, конечно, это уже такая тема известная. Многие, соответственно, уже не раз поиграли. Кто-то хочет впервые попробовать, можно не стесняться делать это прямо сейчас. 39-101-5, звоните, что на кону на сегодня. Конечно же, классный приз, друзья.
1: Для всех охотников за приключениями. Угу. Мы вас с удовольствием приглашаем в Центральный парк культуры и отдыха, потому что, во-первых, именно туда мы, соответственно, и разыгрываем два пригласительных на тот самый аттракцион, который связанный с автомобилем. Давайте так, сейчас мы постараемся вам
0: описать. Прыгающая машина, так он называется. Билет на двоих на этот аттракцион. Яркий, веселый аттракцион, кружит гостей, поднимая вверх-вниз. Вот, вроде как говорят, что взрослым не страшно будет, а дети будут в восторге. Вот, но это так же, как и, не знаю, там, как и про другие тоже аттракционы, там, на какой меня не пусти, везде страшно будет мне, а дети будут, соответственно, в восторге.
1: Мы напоминаем, что в теплое время года в Центральном парке культуры и отдыха доступны... Да что ж у меня со склонениями сегодня? Угу. Буковки, там, во рту перемешайтесь в нужном порядке. В теплое время в Центральном парке культуры и отдыха доступно более 40 развлечений. В этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, естественно, в честь этого события наши любимые организаторы-партнеры ЦПКО для всех слушателей Волгоград ФМ приготовили приятный промокод. Естественно, со скидкой. Радио 10. Именно это слово называй при покупке любых билетов на все аттракционы. И, соответственно, тогда можешь получить скидку 10%.
0: Алло, кто на связи? Привет. Потуши, пожалуйста, приемник.
1: Алле. Не, вообще убирай.
0: Да, приемник можно убрать и сказать, как зовут.
1: Скорее. Привет.
0: Алло.
1: Мы слышим только себя, только так мы
0: будем общаться. Ладно, всяко бывает, друзья. 39-101-5. Ну, соответственно, можно звонить прямо сейчас. Еще раз напомню, что приемник лучше отключать полностью, общаться с нами по телефону. Таким образом, не будет эхо в эфире. Номер телефона свободен. 39-101-5. Звоните прямо сейчас. Алло.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут тебя?
2: Вячеслав.
1: Слав, делай приемник потише. Мы не раз об этом упоминали, говорили. Да. Пожалуйста, Слав.
2: Вообще выключил.
0: Все. Супер. Шикарно. Ты за рулем?
1: Отлично.
2: Да, еду за рулем. Но я через хенд-фри, все хорошо.
0: Нормально, все окей, хорошо. Слав, есть кого сводить в парк культуры на, например, аттракцион «Прыгающая машина»?
2: С ребенком.
0: Во, прикольно, хорошо. Сейчас
1: типа, прям... я сам туда не ногой.
0: Слава, добытчик. Хорошо, давай тогда начнем движение, прокатимся. Сейчас выберем для тебя вопросы и места на карте Волгограда и Волжского, возможно, для того, чтобы прокатиться. Начинаем. Итак, внимание. У нас тут... Нет, мы опять слышим себя, Слав. Да, что-то там опять происходит. Алло. Вот, я разговариваю сам с собой.
2: Алло, хорошо вас слышу.
0: Да, мы просто слышим сами себя, нам такое не нужно. Слав, давай, поехали. Первый вопрос. Смотри, буквально недавно, то есть 25 июля, мы отмечали День речной полиции России. И, соответственно, улица Речная и улица милиционера Буханцева. Как же они расположены? В одном районе? В разных районах? Или одной из улиц с таким названием нет в нашем городе?
2: Ну, Буханцева в Ворошиловском.
0: Угу.
2: Милиционеры.
0: Угу.
2: А вот речная, наверное, в одном районе, где речпорт, но это центральный, скорее всего.
0: Так, соответственно, может быть, что?
1: А правильный ответ. Какой в итоге, значит?
2: Ну, в центральном районе находится речная Буханцева, Ворошиловском.
1: Значит, у нас есть варианты ответа. В одном районе, в разных районах или одной из улиц вообще нет?
2: В разных
1: районах.
0: Ну, насчет супер. Центрального района я не знаю, не буду утверждать, но они действительно разбросаны по разным районам. Хорошо, дальше двигаемся.
1: Так, вот буквально тоже недавно на днях отмечали День памяти Владимира Высоцкого.
0: Угу.
1: А скажи, пожалуйста, что имени Владимира Высоцкого есть в Волгограде? Улица?
2: Набережная в Кировском
1: молодец.
2: Районе.
1: Молодец, ну умничка,
0: ну,
1: молодец.
0: Нормально, хорошо.
2: А потому что я в Кировском живу, я знаю. Я там был 25-го тоже.
1: Вот. Ты там с гитаркой вот мимо проходишь, правильно?
2: Не, я там... на гитаре не играю, но вижу, как люди вспоминают.
1: Супер.
2: Владимира Семеновича.
0: Прикольно. Вот такая у нас, понимаешь ли, дань памяти.
1: Ностальгическая сегодня передача.
0: Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, что находится по адресу улица Дзержинского, 17? Дом культуры.
2: Скорее всего.
0: Школа или поликлиника? Дом культуры, школа, поликлиника.
2: Тут вот как это бы... затруднительно ответить.
0: А здесь выбирай просто, мы тебе три варианта на то и предложили. Просто вот, как говорится, пальцем в небо.
2: ДК.
0: ДК в ответ принят. Давай посмотрим, правильный ли он.
3: Вы прибыли к месту назначения.
0: Так и есть, конечно же, да. ДК Тракторзаводского района или ДК Алюминиевого завода, да, соответственно, вот так он называется. Кстати, я был там, очень даже прикольно.
1: Роскошный
0: внутри.
1: Зал.
0: Роскошный
1: вообще
0: зал,
1: там все
0: крутой.
1: Так обновилось, да. Современная невероятная площадка.
0: Да.
1: Если что, мотайте на ус организаторы концертов.
0: Поздравляем тебя с победой. Вот такая она классная, Слав. Ты добился результата. Вот, получил два билета
1: добытчик.
0: Для жены.
1: Да, да, Слав, давай отмечать если... победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты вообще за 5 минут доезжаешь с Кировского на тракторный.
2: 3-4.
4: Вау. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас». Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Заканчивается второй час утреннего шоу 3-4. Мы тут такие, ну что, может быть, снова по сенсации бахнем, как говорится. Ну, давайте, ребята, раскидываем факты, интересные события, которые происходят по всему миру. Дин, что-то у тебя там было там?
2: Так, ну у меня мимолетная новость. Нам такая в нашем мире нужна среди череды напрягательных новостей, запретов и так далее. Значит, некоторое время назад сотрудник мотеля обнаружил на балконе второго этажа поросенка. Угу. Ну, то бишь, кто-то из постояльцев кинул малыша, кинул пятачка. Значит, но четвероногую бедолагу в беде не бросили. Ему дали кличку Рэндальф. Он отправился жить в приют для вот такого рода животных. И одна из обитательниц прониклась к поросенку особой нежностью. Значит, такса-полукровка, ну или метис таксы, по кличке Нелли, увидев нового жильца, начала поскуливать, постоянно стремилась оказаться к нему поближе. Дружба между собакой и свининкой.
1: Потому что любят свининку? Да?
2: Ну, не кошерная собака, конечно, да. Вообще, дружба между собаками и свинюшками явление достаточно редкое.
1: Ну да.
2: Вот, поэтому за общением таких созданий всегда надо внимательно следить. Но специалисты приюта вскоре убедились, что в данном случае, в данном союзе между Нелли и Рэндальфом действительно возникла крепкая связь. Такса поняла, что поросенку нужна мама, взяла его под опеку. Рэндальф быстро сообразил, что рядом с собакой ему комфортно и безопасно. Теперь эта парочка неразлучна, а мы, в общем-то, с Олегом уже наслаждаемся этими роскошескими милашными фотографиями.
1: Хорошо, ну раз про животных...
2: Я хочу мини-пига.
1: Мини-пига хочешь?
2: Ну, если честно, большого пига хорошо было бы.
1: То есть...
2: Но большого в доме, наверное, тяжеловато.
1: Мало тебе 18 тысяч собак.
2: Ой, на 4 всего.
1: Ну да, 4. Всего 4. Короче, про животных тогда продолжим эту тему. Раз уж такая фигня у нас, понимаешь ли, значит, про...
2: Не только... фигня, а дружба.
1: Значит, да, значит,
2: Олег.
1: Я имею в виду, что только про животных можно говорить в позитивном смысле. Вот. Значит, смотрите. Шестерых премьер-министров Великобритании пережил кот Ларри.
2: А, да, я видела этот чудный и бодрящий заголовок.
1: Да. Значит, на Даунинг-стрит.
2: Это мы еще черепаху... Господи, Эйнштейна не вспомнили.
1: Да.
2: Которая тоже много кого пережила.
1: Да, короче, в чем прикол? Что именно этот котяра отстоял резиденцию от собаки нового главы правительства. Новый премьер Энди Бернам заявил, причем реально в социальных сетях, в аккаунте, что не привезет своего пса Акселя, это помесь бишона, фриза и пуделя, в официальную резиденцию как раз из-за Ларри. Дабы не нарушать его спокойствие. То есть Ларри уважают... в этой самой резиденции.
2: Он смотрящий по резиденции, я правильно понимаю?
1: В аккаунте кота Ларри, а у него есть своя соцсеть, значит, свой аккаунт.
2: Only Cats?
1: Да, написано чертовски верно. Вот, ну и, соответственно, надо видеть его мордень, чтобы понимать, что пуделю там было бы явно немножечко дискомфортно. Это наглая рыжая
2: он
1: морда.
2: Пережил, да, вот видно в выражении лица, в выражении морда, что, ну, прям читается, я пережил через 4 президентов или премьер-министров, да, переживу и тебя.
1: Да, шестерых.
2: Шестерых, о.
1: Да, это нормально, да. Значит, что касается собак и кошек, а также мини-пигов, друзья, мы об этом можем говорить долго, но у нас есть ограничения по времени, поэтому прямо сейчас давайте переходить к третьему часу утреннего шоу 3-4. Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
4: Твое время. 9 часов.
3: Реклама.
5: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
6: «Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
7: Информационный конвейер. Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые предложили получать метиловый спирт из углекислого газа с помощью света и электричества, используя нанонити диоксида титана, декорированные наночастицами серебра. Новый способ превращения парникового газа в топливо, необходимое химической промышленности и способно заменить нефтепродукты, оказалось в 5 раз эффективнее существующих аналогов. В будущем исследователи планируют собрать реактор, работающий исключительно от энергии солнца, который обеспечит свет, нагрев и электричество. Президент России подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным реестра ЗАГС. Это позволит ведомствам оперативно предоставлять социальные гарантии военнослужащим, уволенным со службы и членам их семей, а также использовать информацию для воинского учета. Аналогичные полномочия получили командиры воинских частей. В Красноармейском районе Волгограда открылся парк развлечений «Южный». На празднике выступили вокальные и хореографические коллективы. Прошли дефиле волгоградского дизайнера «Алены сказки», работали аниматоры для детей и многое другое. Директор управляющей компании Андрей Еркин рассказал о планах развития территории на бульваре Энгельса. В следующем году здесь появится ледовый каток, система искусственной заморозки, новые аттракционы, большая сцена для мероприятий до 7 тысяч человек и развитые фудкоры. В Волгоградской области дирекция водохозяйственного строительства ищет подрядчика для реконструкции водопропускных сооружений номер 231, 32, 34, 35, 39 и по 51 на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской поймы. На строительно-монтажные работы выделено более 600 миллионов рублей. В рамках контракта планируется очистка территории, демонтаж старых железнобетонных труб и укладка новых, а также устройство асфальтового покрытия, установка барьерных ограждений и дорожных знаков. Работы начнутся после определения победителя аукциона и продлятся до 25 ноября 2030 года. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей. С помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер. Реклама.
9: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
10: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну что, погнали, ребятки. Уже можно по ссылке в нашем телеграм-канале Волгоград ФМ посмотреть видеоролик, снятый на прошлой неделе. Да, именно с этого мы начинаем наш третий час утреннего шоу 3-4. С тест-драйва, который проведен на прошлой неделе. Хотя мы уже и на этой неделе тоже потестили. Но об этом мы будем чуть позже. ИП Манулов, Андрей Юрьевич, Автомол Манеж, на правах рекламы. Тест-драйв, соответственно, благодаря в том числе нашим спонсорам был осуществлен. Спасибо им за это, потому что мы тоже какую-то для себя интересную информацию открыли. Где и когда мы это делали... Значит, конечно же, в пятницу прошлую и, конечно же, на проспекте Жукова 94.
3: В Автомоле Манеж, абсолютно да. Верно. Так, ну Олег был в восторге от, понятное дело, что там продается достаточно большое количество автомобилей с пробегом. Угу. 100 автомобилей в наличии и, соответственно, под заказ привозят. Но Автомол Манеж теперь еще и отдельно, ну, так скажем, официальный дилерский центр автомобилей БАФ-212.
2: Да, это такой уникальный рамный, настоящий, между прочим, внедорожник. Мост спереди, мост сзади. То есть, по сути, на двух мостах блокировки переднего и заднего дифференциала. То есть, фактически, реально по бездорожью просто изначально предназначен. Полный привод парт-тайм, понижающий передачи. То есть, это все делает его бескомпромиссным покорителем бездорожья. Но если говорить про нас, то мы, конечно же, поездили всего лишь по городу. То есть, там особо-то бездорожья не нашли.
3: Ну, в любом случае, комфорт оценили. Да. Там какие-то вообще невероятные выгодные предложения по части цены, особенно сравнивая с конкурентами плюс-минус аналогичного формата. Поэтому, друзья, обязательно присмотритесь к этому автомобилю и приезжайте на тест-драйв на Жукова 94. Парни прокатят вас. Да. Естественно, у нас времени не хватило на бездорожье, а вас точно погрузят во все эти, так сказать, эмоциональные качели вверх-вниз, с горки, с пригорка, по ямам, по лужам, по речкам.
2: Да, кстати, там, по-моему, уже неоднократно, как рассказывал нам менеджер Сергей, что уже снято огромное количество роликов, где реально его и топят, и, значит, в гору, и с горы, и по лесу, и по, значит, по каким только мутям его не возили, и реально
3: вывозили. Испытывали всячески.
2: Да.
3: Поэтому можете посмотреть обзоры, а можете лично еще приехать, посидеть внутри, понажимать кнопушки и, в общем-то, оценить на себе все преимущества.
2: Да, мы тоже будем нажимать на кнопки, друзья, чтобы что? Правильно, во-первых, послушать хорошую музыку, будем делать громче специально для вас. У нас есть прогноз погоды, а разговор с Александром Морозовым на тему как раз автомобилей. Вот. Будет конкурс под названием «Откуда звук?» и рубрик «Сенсация» с курьезными новостями. Вот, в принципе, и весь план.
3: Так, давайте стартовать, давайте этому плану придерживаться, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
6: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: О погоде на сутки ближайшие давайте расскажем вам. В принципе, интересно, что будет сегодня днем. Тут на речку собирался, ребят, имейте в виду.
3: Да, на какой речке можно встретить Олега?
2: На Ахтубе.
3: То есть ты поедешь через мост?
2: Через мост, да, на Ахтубу.
3: Хорошо. Так, значит, смотрите, если вдруг вы поймете, что вы где-то в каком-то участке реки заходите в воду, а там все обмелело, это значит, Олег перекрыл собой течение. Скорее всего, так.
2: Класс.
3: Где-то он уснул на матрасе, течение остановилось.
2: Жесть.
3: Так, в Волгограде ясная погода, плюс 26, сегодня осадков не ожидается. Дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью плюс 21. Завтра в среду, конечно, облачная с прояснениями погода. Вот плюс 27 днем, плюс 16 ночью. Еще и дождик сверху накапает. Поэтому, если планировали матрасить, загорать, то лучше, наверное, сегодня.
2: Да.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM. Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Да, друзья, 9 часов 15 минут, и самое время для того, чтобы начинать дозваниваться по номеру телефона 39-101.5, потому что рубрика «Встречка» в прямом эфире уже стартовала. Александр Морозов, наш автоэксперт с многолетним стажем, готов выйти на связь с нами, и прямо сейчас скажем ему привет. Саш, привет.
3: Да, привет-привет. Как настроение, как дела?
2: Все нормуль, лето у нас пока что, с погодой никак у вас нет таких резких сюрпризов. В целом, ну, нормально. Помню, в прошлое лето топило нас, что-то еще было, но в этом году как-то нормально. Средненько.
3: Ну... Нормальная тема, знаешь, у нас тоже тут то потопы, то пожары, вот сейчас лесные начинаются, потому что жара стоит страшная просто. Вот, ну, я сегодня на велосипеде загораю, вот, бензин экономлю.
2: Да.
3: 39-101.5, это телефон прямого эфира, звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом, с удовольствием сейчас будем с вами общаться на автомобильные темы. Самое главное, делайте так, чтобы звонок вождению не мешал. Ну и, конечно, дозванивайтесь, задавайте вопросы, ждем.
2: Да, Саш, БАФ 112, по-моему, да, есть такое? 212, тут есть такая, значит, машинка, похожа на УАЗик. Вот,
3: и что?
2: Тестили ее на прошлой неделе. Ну, буквально там по городу проехали. Вот, якобы, ну, реально внедорожник. Что скажешь, ты гонял на ней?
3: Ну, как бы мне в целом вот такие снегоболотоходы

0: как бы те же самые УАЗики, они были долгое время незаменимы, потому что цена была очень демократичная. А потом, когда они стали стоить как хорошие утиль, и люди стали просто UTV-шки покупать, и все, и там отказа нет, багажник загрузил, да, и погнали. Да, конечно, это более индивидуальное средство, почти не машины, где вы вчетвером, впятером прыгнули и погнали. Но, опять же, и поломок меньше на квадрат километра пробега, поэтому тут тоже надо думать. Кто на связи у нас? Алло.
1: Алло.
0: Да-да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, меня Александр зовут. Вопросик по машине хотел одной.
0: Давайте, давайте.
1: Смотрите, приобрел Toyota Rumi полгода назад. Все классно, оттуда с Японии привезли. Все шикарно, но случилось несчастье, на меня вылетел бац и... Сильно-сильно ее помял. Столкнулся с такой проблемой, ну, запчасти, понятно, только ближайший Дальний Восток. Обратился к одному, грубо говоря, к автоправу, а он просит технический размер внутренний, ну, чтобы вытягивать. Все мануалы искал, не могу найти. Саш, может, посоветуешь, где там, каких...
0: Наверное, я бы задался вопросом, кто... Ну, во-первых, задался вопросом, есть ли подобный мануал у тех, кто кузовщиной профессионально занимается. Может быть, они подскажут, потому что у многих из них были базы, но не факт, что конкретно по этой модели есть рабочие какие-то материалы. Возможно, они могут их где-то достать через там, бывших дилеров и так далее. Но, опять же, то, что продавалось у них в внутреннем рынке, не всегда имело доступ у нас, и даже вот такие показатели, там, например, внутренних каких-то размеров, там еще что-то, даже заказные позиции по запчастям не были доступны на территории РФ. И вот здесь вопросик, да, подвис. Выводить на глаз нельзя однозначно. Соответственно, нужно будет вот эти регламентные документы где-то достать. Я подозреваю, что, скорее всего, они либо находятся на территории иностранного интернета, который, надо посмотреть, может быть, где-то в ресурсах каких-то специализированных, либо форумах порыться, попробовать сконтачиться с нашими слушателями. Но первое, куда я бы пошел в профессиональный именно кузовной сервис. Может быть, у них... Есть подобная штука, по крайней мере, у тех, кто работал там 10 лет и больше, доступ к подобной документации видел я. Но не факт, что именно к этой модели, потому что модель относительно не старая, так скажем.
1: А, она свеженько. Не, обращался к специалистам, они мне сказали, тебя волновать это вообще не должно. У нас все будет, ты привозишь свое ведро с болтами, забираешь машину под ключ. Но цена вопроса, просто страховой выплатил не так много. А ремонт прям больно.
0: Ну, вот видишь, тут как только касается особенно стапельных работ, вот это прямо беда. Тебе прям стапель нужен, скорее всего.
1: Да, да, у меня там угол задели. А так ну, вообще вот, машина видишь. Доволен. Саш, вот слушателям тоже не бойтесь. Это не за право руля авария просто. На самом деле за рулем 25 лет просто в течение обстоятельств кто-то на красный свет решил прям проскочить. Вот так вот бывает.
0: Да тут никто не убережется, знаешь, это... К сожалению, в современном мире такая тема, она... Ну, учитывая, что у тебя там и машина, она что, квадратная же у тебя?
1: Да, вот этот квадратик небольшой, Toyota Rumi.
0: Ну вот, то, что она квадратная, может быть, еще даже на руку тебе сыграет. Но насчет вот каких-то таких вещей специфичных из разряда внутренней документации, тем более по кузовщине... Все-таки либо я бы доверял людям, которые профессионально занимаются, и тут придется переплатить, ну, либо попробовал бы сам еще пошукать, может быть, во Владивостоке, можно попробовать в Сибири задать этот вопрос в специализированные ресурсы и группы.
1: Это поближе к Востоку, да, все-таки у них?
0: Ну, конечно, там в Новосибе вот этих машин много. Посмотри, может быть, есть какие-то румиводы, может быть, что-то какое-то сообщество есть, и там тебе ребята накидают вариантов.
1: Все, понял. Спасибо, Саш. Приятно было.
0: Пока. Не за что. Если что... Да, спасибо тебе. Если что, узнаю, обязательно сообщу. Благодарю за звонок. Следующий примем. 39-101.5. У нас прямой эфир. Задавайте вопросы, высказывайте мнение, либо делитесь опытом своим. Есть еще у нас время на один звонок. Может быть, кто-то что-то подскажет, что-то добавит к нашим разговорам, либо свой вопрос озвучит. С удовольствием разберемся.
2: Вообще сообщества, я так понимаю, ну, все-таки помогают многим, да, автовладельцам?
0: Да, конечно. Слушай, вот прям

0: Много людей различные проблемы решает при помощи социальных сетей и различных групп. Ну вот, например, я знаю людей, которые русификацией автомобилей занимаются через специализированные группы, там, различные ТГ и Макс-каналы, люди, которые там по китайцам современным, привоз тачек, ремонт тачек, какие-то специфичные вопросы, связанные с ремонтом, обслуживанием, помогают решать. Сообщество есть, надо просто копнуть. Да тупо даже в тот же контакт зайдешь, группа Румин, Новосибирск, там, я не знаю, или любая другая там часть страны, и там 100% есть живая аудитория, которая поможет. Сейчас это делается все, ну, вот так. Да, можно, конечно, просто свесить лапки, пойти переплатить. Но если хочется самому, да, и в помощь можно привлечь людей.
1: Ну, хорошо, что так. Да, 39-105, друзья, можно еще успеть задать вопрос. Прямой эфир, напоминаю, если есть актуальная какая-то для вас тема, можете поделиться мнением, почему бы и нет. Напоминаю, прямой эфир, наш эксперт Александр Морозов на связи. 39-105.
0: Да. Ну, у нас тут осталось как бы относительно немного времени, поэтому, ребят, торопитесь, если нет сейчас звонка, то тогда прервемся уже до завтра.
1: Угу. И напомню...
0: Я так понимаю?
1: Да, да, наверное, да, все. Будем прощаться.
0: Ну что ж, удачи, друзья, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Я напоминаю, что с Александром общаемся мы каждое буднее утро, друзья, поэтому, ну вот, видите, как хорошо, что теперь стали дозваниваться. Вот, главное, вовремя. Если что, в 13.15, 19.15 услышали голос Александра Морозова, это, значит, мы в записи для вас специально, повтор встречки, значит, на сайте volgard.fm.ru в разделе «Архив» тоже можно послушать. И свой голос, опять же, скачать себе любимые выпуски встречки. Ну и завтра в 9.15 ставьте напоминалку и дозванивайтесь, обязательно будем с вами общаться.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442.

0: «Хит твоего города» на «Волгоград-ФМ».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

«Авангард» на парковке «Мармелад». Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Ну что, друзья, самое время брать в руки телефон и набирать 39-101-5, чтобы стать участниками конкурса «Откуда звук?».
2: Да, друзья, ну типа пора была. Значит, прямо сейчас давайте поиграем в конкурс «Откуда звук?». Что прикольного в нем есть? Ну, во-первых, как минимум, прикольный звук. Во-вторых, ваша отгадка. В-третьих, наш приз. Короче, все, казалось бы, по алгоритму, проверенному заранее не один год.
1: Что да. касается подарочков, значит, смотрите, спонсором нашего конкурса «Откуда звук?» является Вазгент Атосович Шинаян, который представляет выставку «Мир пауков». Возрастная категория 0+, и вот пригласительный на два лица на выставку пауков мы сегодня выставили на кон. Значит, смотрите, в ТРК 7 звезд все проходит. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков. Игуаны, змеи, ящерицы, скалопендры и многое другое. Кстати, друзья, если вдруг вы не разбираетесь в такого рода существах, то обязательно приходите на авторскую экскурсию от профессионального кипера. Выставка идет уже 17 июля, все в разгаре, не хватает только вас. Соответственно, чтобы всем хватило, набирайте заветный номер телефона 39-101-5.
2: Да, напоминаю, что два билета у нас есть, соответственно, можно со своим ребенком сходить, можно, знаете...
1: С чужим.
2: Можно с чужим. Можно, кстати, романтическое путешествие такое, да? Значит, вы первый раз на свидании. И вдруг неожиданно мальчишка или девчонка говорит: «Слушай, а ты когда-нибудь смотрел на пауков вблизи?»
1: Они на тебя уже смотрят своей пачкой глаз.
2: Да, короче, можно предложить, так сказать, такую необычную романтику и, соответственно, окунуться в мир пауков. Друзья, напомню, ТРК 7 звезд. 39-105 от номер телефона. Поставим вам короткий такой буквально кусочек песни. Надо отгадать, кто поет. Вот такая история. Мы что-то решили, что летний контент надо поддерживать, потому что на дворе июль, который заканчивается, блин, я чувствую, как вот прям лето уходит.
1: Вот вы куда с семьей вообще вместе ходили? Вот давайте разбираться, выяснять. Кроме ходили. Как в гипермаркет за покупками, вот это вот все. Не, вот еще мы... куда-то, я даже не тебе, Олег, я в целом нашим слушателям.
2: А, я думал,
1: чтобы замотивировать их, не упускать и этот шанс тоже.
2: Да, да. Потом будете жалеть, друзья.
1: Потом вот. Дальше будете ходить только с Олегом в ленту. Все.
2: Вот,
1: это его любимый маршрут.
2: Короче, ребят, смотрите. Поставим вам буквально 10 секунд песни. Вы такие: ага, точно, я вспомнил. Эту песню поет или поют, или... Ну, короче, два варианта.
1: Пели.
2: Или пели. Такая, соответственно, группа, исполнитель и так далее. Ну и все. Дальше вы просто пишете ответ в нашу телегу либо Макс. 927-522-101-5. Я думаю, что этот номер вы уже сохранили. Просто пишите в любой из этих двух мессенджеров. Ну и дальше мы выберем, кто первый написал. Правильный ответ выбираем. И, пожалуйста, забирайте и вы наш классный подарок. Все.
1: Такая ну что, история. Друзья, давайте стартовать, ведь самое родное...
2: Нормально.
1: До свидули.
2: Почему бы нет?
1: Давайте стартовать, прикладывайте ухо к радиоприемнику, мы готовы выдать вам тот самый звук.
2: Погнали.

0: Реклама.
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
12: Плохого не посоветуем.
13: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
14: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: А сейчас, коротко, но по делу, хотелось бы рассказать что-нибудь прикольненького. Друзья, у нас появляются новые мемы. Каждый день какие-то курьезы, казусы происходят. Ну, на этом-то и построена вся история, связанная с рубрикой «Сенсация», правильно же?
1: Так.
0: Короче, прикинь, канадский политик. Ну, такого высшего порядка, то есть, условно, там, из тех, кто, так сказать, находится в верхних эшелонах власти.
1: Ну-ка.
0: Значит, зачитал ответ чата GPT во время своей речи на собрании. Член законодательного собрания провинции Нью-Брунсвик Билл Оливер произнес вот какую цитату. Вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов. Далее он продолжил выступление, как ни в чем не бывало, даже не поняв, что это был текст, ну, более...
1: Ну, возможно, все остальные тоже не сильно и поняли.
0: Да нет, все поняли.
1: Когда там, знаешь, 16-й вариант...
0: Там все поняли, все начали по этому поводу сильно смущаться.
1: Хорошо сейчас формулируют без воды. Коротко и лаконично.
0: Ай, жесть. На самом деле, ребят, давайте уже, ну, как бы, я понимаю, что, может, действительно кому-то нужно обращаться к чатам, GPT и прочим, и ишкам для того, чтобы, ну, все равно же как-то надо, ну, как-то...
1: Фильтровать.
0: Редактировать.
1: Адаптировать под себя.
0: Опять же, да.
1: Ну, вот если вы...
0: Это же ваша речь.
1: Если вы обычно, ну, говорите и вещаете в формате... Как бы вот и тогда и затем типа вот да
0: типа лол
1: да странно было бы странно если бы все зазвучало совсем иначе
0: иначе даже мы бы так сказали да
1: специалисты так у меня новость которая привела к краху некого брака ну это вдогонку конечно улетает чемпионат мира уже закончился но оказывается разбитые судьбы и разбитые семьи разваленные остались. В Малайзии мужчина развелся с женой из-за спора с другом по поводу победителя чемпионата мира по футболу 20 июля. Жительница Малайзии опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала, что муж развелся с ней после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
0: Причина?
1: Мужчина явился домой, объявил жене тройной талак. Ну, соответственно, это там им достаточно талак, талак, талак сказать, и ты в разводе. Вот такие принципы.
0: Прикольно.
1: Выяснилось, значит, что он
0: жена
1: поспорил.
0: Жена сделала тройной тулуп.
1: Видимо.
0: И они разошлись.
1: Значит, он поспорил с другом, так. Что разведет если Аргентина потерпит поражение в финале, а так и случилось. Женщина, соответственно, обратилась за помощью к людям в социальной сети. Смысл обращаться к нему, он тупой, видимо. Но она, может, и к лучшему, если честно.
0: Хочется сказать...
1: От таких персонажей надо держаться несколько подальше.
0: Хочется сказать...
1: Просто отжать побольше,
0: цитата
1: желательно.
0: Цитата и классика. Дебилы. Это Сергей Лавров.
1: Шнуров, видимо.
0: Да, нет. Это Сергей Лавров однажды сказал в микрофон. Значит,
1: Ну, зато понятно, что не нейросеть была 100%
0: да,
1: сам.
0: Короче, да. Ну вот, ребят, ну что происходит с мужиками? Ё-моё, вы что так, блин? Вот это споры, вот это вот. Я знаю о том, что один мальчишка получил уголовную статью. Правда, не посадили, но условно 2 года ему дали.
1: Ага.
0: За то, что он... Это в Волгограде.
1: Ага.
0: За то, что он наспор с дружбанами вынес спортивный костюм из спортивного магазина. Его, естественно, поймали на выходе. Вот, значит...
1: Потому что он несколько неспортивный и не смог убежать, правильно?
0: Нет, дело в том, что он
1: наспор... Надо был тренироваться.
0: Он наспор это сделал.
1: Так.
0: Вот, и когда родители его спрашивали, тебе что не хватает, а он в довольно обеспеченной семье.
1: Ага.
0: Он сказал, я не должен был проспорить. Спор важная, типа, ситуация такая в жизни. Вот, я что, как говорится, не хозяин своим словам, что ли?
1: А, вот оно что.
0: Вот, ну, то есть, вот что является причиной... большинства уголовных
1: оказывается, лудомания, да?
0: Да, мы тут думали. Короче, ребятки, будьте, пожалуйста, умнее. Да, чат GPT, конечно, не выход из положения. Может, для кого-то это всего лишь такая легкая подсказка, но никогда не забывайте думать своими мозгами.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России специалисты разработали программу для робота-тренажера, которая ускорит и обезопасит реабилитацию мышц, суставов рук после травм, операций или инсультов. Прототип устройства с новым программным обеспечением планируется передать в производство через 3 года после испытания в медицинском комплексе Дальневосточного федерального университета. Работа выполнена по поддержке коммерческого партнера. Результаты представлены в издании «Компьютерные нанотехнологии», пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Волжский трубный завод принял участие в церемонии вручения дипломов 112 выпускникам Волжского политехнического техникума по направлениям техникума. Ключевая особенность программы – тесная интеграция образования и производства. Учебные планы разработаны при участии заводских специалистов. Для студентов организована практика на предприятии с первого курса, а педагоги проходят стажировки на заводе. По словам управляющего директора ВТЗ Николая Труднева, проект стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва. Только в прошлом и текущем году завод пополнился более чем 50 выпускниками. Работу предприятия в рамках инициативы курирует корпоративный университет ТМК-2У. В Лавлинском Чернышковском районах Калаче-на-Дону Волгоградской области завершилась реставрация братских могил воинов Сталинграда. В хуторе Яблочный восстановлен обелиск 56-го года скульптора Николая Васильева. В райцентре обновлен мемориал юным партизанам. А в Чернышковском районе захоронение 191-го защитника города и бойцов отряда «Ураган». В этом году по областному бюджету также привели в порядок памятник обороны Царицына и захоронение в станице Сиротинской в поселке Великий Октябрь. Напомню, с 2019 года в районе восстановлено более 250 воинских захоронений по задаче губернатора Андрея Бочарова. Только в первом полугодии текущего года завершены работы на 7 объектах, еще 18 находятся на стадии реставрации. В Волгоградской области к году единства народов России разработан новый 6-дневный автомаршрут для жителей и гостей региона, охватывающий 7 районов – от Урюпинского до Иловлинского, города Михайловку, Урюпинск и Волгоград. Путешествие знакомит с казачьей культурой через этнографические комплексы, храмы и места воинской славы, включая Урюпинский художественно-краеведческий музей, Хоперскую тропу, памятный знак донским казакам, защитникам Отечества, природный парк Усть-Медведицкий и Шукшинский утес. Дорога пройдет вдоль 5 главных рек – Хопра, Бузулука, Медведица, Иловри и Дона. И завершится на берегах Волги, соединив Урюпинский, Алексеевский, Новоаннинский, Кумужинский, Серафимовический, Клецкий и Лавлинский районы в рамках одного из 334 доступных тематических маршрутов области. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А вот тебе на, у нас четвертый час утреннего шоу 3-4. Да, уже хочется, конечно, немножечко на боковую, да, там что там, отдых у нас обычно, да, после работы.
3: 11.00? 11.00, да. У тебя уже все, баньки?
2: Немножко побесить людей хочется, понимаешь, чтобы они думали, что мы потом идем и спим весь день, да?
3: За такое и привлекать надо лишь.
2: Да, за такое привлекать.
3: К ответу, мягко говоря.
2: Да, значит, сегодня, кстати, у Дины, как она сказала мне вчера, тренировка. Правильно же?
3: Тренировка.
2: Будет тренировка или отмена?
3: Будет тренировка. Что это?
2: Нет, все нормально. Нормально. Вот, соответственно, мы тоже тренируемся.
3: Ну, либо я что-то не знаю, я не знаю, что ты так у меня спрашиваешь, как бы это, ты что-то задумал.
2: Короче, не будем, как говорится, от слов давайте к делу. Дело у нас простое, на правах рекламы, наш тест-драйв.
3: Так, Игорь, мой тренер, значит, да. Если тебе вдруг звонит незнакомый номер, оттуда какой-то вот такой голос, ты что-то говорит, не ведись.
2: Не ведись, трубку. Да, это мошенники. Короче, давайте продолжим. Еще раз напомню, что у нас есть спонсор тест-драйва на правах рекламы, Поманулов Андрей Юрьевич, Автомол Манеж. Мы побывали, сняли видеоролик. Уже не первый раз, кстати, мы бывали в этом месте. Это место находится в ТЦ «Аура» на проспекте Жукова, 94.
3: И в нашем сердечке.
2: Да. Ну и, соответственно, там, в этом самом сердечке, уже остались те самые, ну, приятные...
3: Воспоминания и впечатления.
2: Да. И шрамы даже от невыполненной, неосуществленной покупки. Да,
3: да, значит, смотрите, мы там вообще со всех сторон обсмотрели. Изнутри, в общем-то, тоже посидели, прокатились. Набрались впечатлениями от уникального рамного настоящего внедорожника BAV-212. Новая звезда на рынке китайского автопрома. Обязательно заглядывайте на Жукова 94 в Автомол Манеж, чтобы потестировать сами. И, несмотря на то, что у них достаточно много автомобилей с пробегами, но они еще являются официальными дилерами, поставщиками BAV-212. Поэтому все те, кто обожает всю свою большую семью или там компанию мужичков, загрузить в салон своего авто, удрать в лес по грибы, естественно,
2: да.
3: И, соответственно, оттуда увезти просто мешками свой добытый урожай, обязательно обратите внимание. Там вам и мосты спереди, сзади, прям как у меня во рту.
2: Есть, да?
3: Не, вообще у меня нет, кстати. Я так ради красного словца еще не накопила.
2: Так.
3: Блокировки переднего и заднего дифференциалов. Олег сейчас сидит и думает, а я вообще понимаю, о чем я говорю. Полный привод, понижающая передача. Все это делает, естественно, максимально комфортным и бескомпромиссным преодолением бездорожья.
2: Да.
3: Этот автомобиль, эту машину.
2: Да, мы, кстати, проехали по дорожью, да?
3: Да.
2: Вот, и вполне очень комфортно. То есть, по сути, это внедорожник, который для города гораздо более, наверное, актуален, если говорить про комфорт, чем, например, тот же УАЗик. Я не говорю, что УАЗик плохая машина, но все-таки мы поняли, что гораздо более круче с точки зрения оснащения. И он, ну, реально плавно едет, несмотря на вот эти как раз мосты и на всю вот эту внедорожную тему. В этом плане, конечно, отдельный респект. Ну и все, друзья, давайте так, мы будем много разговаривать на тему тест-драйва, просто потому что на этой неделе мы даже, кстати, встретимся с представителями компании, которая «Автомол Манеж», да, значит, представит нам конкретного человека, который более подробнее расскажет и об автомобиле, и о самом центре. Ну, а прямо сейчас мы будем уже стартовать через небольшой, наверное, все-таки, ну, обзор того, что будет. Впереди у нас будет конкурс под названием «Нейрокод». Очень важно, чтобы не пропустили приз.
3: Да, абсолютно верно. Еще, конечно же, мы вместе с вами посплетничаем. Мы специально для этого создали официальную сплетническую рубрику «Сенсация». Угу. Ну, немножко желтушная, но тем не менее мы выбираем хотя бы такие не напрягающие, забавные новости для вас.
2: Да, есть, кстати, ну, конкретно без всякой желтизны.
3: Так,
2: вот,
3: прогноз
2: говорится,
3: погоды.
2: Есть желток, а есть белок. Правильно? Так. Это про «Живи с этим», рубрика. Угу. Я про это говорю, то есть там чистые факты. Вот, иногда непроверенные.
3: Любите
2: иногда...
3: добавить синего? Вам прогноз погоды.
2: А,
3: там... Потому что там что-то тучки на следующий день, завтра прогнозируют. В общем, будем разбираться. Угу. Что там, желтая выжигающая жара или все-таки синяя влажность?
2: Да, ну и прямо сейчас стартуем. Полусиние, значит, красные.
3: Полусухие, давай.
2: Скрытая реклама, что ли, компота. Короче, вы слушаете «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
11: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Обещали о погоде поговорить. Обещание выполняем. Что ждет нас в ближайшие сутки, друзья? Давайте выясним прямо сейчас.
3: Итак, в городе на Волге на данный момент царит ясная солнечная погода. Дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. На термометре, кстати, уже плюс 29. Но мы доберемся, решили поставить планку повыше, доберемся до плюс 31. Ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 21. Завтра, в среду, ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 27 днем, плюс 16 ночью. Ожидается еще и небольшой дождь.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Код с Радиком на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это Нейрокод. Конкурс, который стартовал прямо сейчас, соответственно, там есть та самая загадка, которую мы готовы вам озвучить. 39-105, звоните. У нас есть еще и приз, вроде как бы, ну, по-другому как бы не бывает, да? У нас есть спонсор ООО «Парк Центральный парк культуры и отдыха Волгограда». Билет на двоих на цепочную карусель – это классика, так сказать, которая вскружит голову любому, оставит яркие воспоминания. Звоните 39-101-5, друзья, прямо сейчас.
2: Так, ну и, соответственно, не забывайте про промокод «Радио 10», которым можно пользоваться при покупке любых билетов на любые аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха. Промокод «Радио 10» подарит тебе скидку 10%.
1: Да.
2: Все логично.
1: Если говорить про сам конкурс, друзья, то, как всегда, напоминаем, что это чисто такая история с упакованной в музыкальный формат загадкой, которую нужно отгадать. Что именно загадано сегодня? 12 секунд у тебя будет на то, чтобы разгадать эту тайну. Уверен, что очень легко и просто, потому что загадка максимально детская. Ну и такая вроде как бы песня, да, ну почему бы и нет, сгенерированная нейросетью, мне кажется, что вполне себе прикольно смотрится и слушается. 39-105 можно позвонить, либо можно написать в Макс или Телегу 927-522-1015.
2: Да, но нужно туда присылать исключительно правильный ответ, собственно, кто первый, того и тапки, поэтому тут, конечно, посложнее. Во-первых, надо запомнить это целое, эту целую вереницу цифр 927-522-1015. Во-вторых, умудриться за рулем натыкать правильный ответ, да, кнопочками, пальчиками по кнопочкам, ну и, соответственно, оказаться первым. Поэтому, если что, можешь все еще успеть ворваться к нам в эфир. Последние, собственно, 5 секунд шанс даем 39-101-5. Олег тем временем уже занес волшебный палец над волшебной красной кнопочкой.
1: Да, значит, мы готовы поставить вам эту самую загадку, и вы уже там сами своими пальцами можете одним набирать правильный ответ. Еще раз напомню, номер 927-522-1015, Телега или Макс, что сегодня загадано вот в этой песне в нейрозакодированной. Итак, внимание, дайте правильный ответ, но первым, и получите два билета на цепочную карусель в ТПКО. Погнали!
3: Могут ли это

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
9: Мам, я школьную форму больше не надену.
10: Так, и что ты предлагаешь?
9: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
10: Эх, мне бы такую в школьные годы.
11: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
12: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM. Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
1: Нелегко иногда бывает нам, чтобы найти интересные факты, приходится перебрать огромное количество неинтересных. Но прямо сейчас надеемся, что именно...
2: С них и начнем.
1: Да, вот с них и начнем. Итак, парочка неинтересных фактов прямо сейчас в рубрике «Живи с этим». Погнали.
2: Так, давно забытая.
1: Давно забытая.
2: Никогда не ношенная в кошельке уже давненько.
1: Так.
2: Копеечка.
1: Копеечка.
2: Копейка. Угу. Название монеты «копейка» произошло от слова «копье». Дело в том, что в 1535 году в ходе денежной реформы на Руси изображение на монетах всадника с саблей было заменено на изображение великого князя с копьем.
1: Угу.
2: Позже прижилось название, собственно, копейка.
1: Вот копье,
2: новые
1: оказывается.
2: Новые монетки, вот, да, тогда с
1: прикольно.
2: Копьем.
1: Слово «копить», интересно, тоже оттуда, нет? Ладно, но копить это не про меня, поэтому...
2: Копипаст, может быть.
1: Копипаст, да.
2: С 1535 года же, да, это слово?
1: Естественно, копипаст. Для гран-при Швеции с 1978 года, про гран-при именно Формула-1,
2: ага.
1: Конструктор команды «Пармалат» подготовили болид «Брабхам BT-46C». Он получил прозвище «Пылесос» за то, что сзади был оснащен большим вентилятором. То есть, представь, вот просто болид. Такой, ну, классический.
2: Да, его там, классно да. дует.
1: И, соответственно,
2: да?
1: у него, значит, большой вентилятор, который не выдувал воздух, а наоборот, соответственно, высасывал воздух из-под днища машины.
2: Угу.
1: Вот, тем самым понижая давление под ней и увеличивая прижимную силу. Прикинь? То есть это была хитрая движуха. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя.
2: Да.
1: То есть они не говорили о том, что изначально это была другая идея.
2: Mm-hmm.
1: Ну и что ты думаешь? Ники Лауда, это водитель этого авто, значит, соответственно, болида, сразу же обогнал всех на этой машине. После гонки признался, что еще никогда победа не давалась ему так легко. Разбивая, соответственно, об голову вот эту знаменитую 80-литровую бутылку шампанского. Да. Короче, под нажимом других команд данный болид и любые другие из подобной конструкции запретили для участия в следующих гонках. И на этом, как говорится, вентиляторы закончились.
2: Понятненько.
1: Да. Вот так вот, друзья. Вот и теперь живите с этим, да? Кто-то хочет, чтобы было как лучше, чтобы было как быстрее. А в итоге, пожалуйста, остаемся все на тех же маломощных скоростях в 341 км.
2: А что они не пешком ходят вот на скорость тогда?
1: Опять же, да.
2: Зачем это надо?
1: Смысл какой? Вентилятор, как говорится, в заднюю, значит, ну, часть вставлять.
2: Машины. Хорошо, что затормозили. Иногда полезно притормаживать, да, Олег?
1: Да. Не знаю, мне жена говорит обратное. Короче, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, быстро, коротенькую, просто потому, что мне это понравилось, так как в каждом здоровом мужике живет тот самый подросток, который хочет каких-то приколюх. Например, да. Я всегда любил водить машину. По сути, еще лет так, например, с 5-7 в парке Кировского района в Авангарде. Так. Я ездил на вот этих машинках, которые, соответственно, вот
2: с этим электропроводом.
1: Электропроводом, да. Вот. Но прикинь, есть компания, называется Joel Diaz, которая представила пылесос мини-карт, на котором можно убираться.
2: Это же так легко приучить детей к уборке.
1: Да, ты просто ездишь на маленьком болиде, который пылесосит всю квартиру. Вот, при этом ты управляешь сам рулем, все дела. Ну, вот, изначально как бы для детей-то она была и собрана, но потом выяснили, что он выдерживает нормального здорового мужика.
2: Да.
1: И, соответственно, есть видос, где мужик гоняет по квартире, сидя на этом четырехколесном пылесосе. Ну, мне кажется, вот, пожалуйста, да, такая уборка точно никого не напрягает.
2: Добавит энтузиазм.
1: Это 100%.
2: Туда можно и сажать домашних животных.
1: Да, да. Причем, ну, это уже никак не будет влиять, потому что он создан для высоких нагрузок. Вот, если на такого таблетированного робота-пылесоса там может действительно...
2: Сядет
1: там
2: ротвейлер, да, ничего страшного не случится.
1: Да, как-то так.
2: Кайф вообще, огонечек. Да.
1: Что-то еще?
2: Давайте, у меня тоже есть... Как сказать, это, конечно, не изобретение, это очень крутое применение своих способностей к искусству. Значит, жители города Ракира, это в Колумбии. Значит, этот город вообще в целом известен своими гончарными традициями издревле. Но теперь он прославился кое-чем другим. В Ракире появилась удивительная достопримечательность. Гигантская свинья-копилка, построенная из глины, бетона и стальных конструкций. Так, ну, мне кажется, она метров 10 точно в высоту, может быть, даже поболее, судя по картинке. Все желающие могут войти.
1: Все сразу представляю. Мэр на совещании. Так, ребята, что у нас не хватает?
2: Мы насвинячили.
1: Короче, давайте сделаем гигантскую свинью-копилку, блин. А, вот это кайф. Сегодня ночь приснилась. Мне кажется, идея шикарная. Все-таки, ну, что, куда деваться?
2: Ну, это же дополнение. Вот кто-то придумывает вводить штрафы, ограничения, наказания. А кто-то... Как добавить денег в бюджет? Давайте просто классно это арт-объект бахнем, намекающий на то, что тут нужно ставить монеты.
1: А там реально можно ставить монеты?
2: Да. Значит, все желающие могут войти внутрь этой необычной скульптуры. Там находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. То есть такой мини-музей. Как и положено, у свинки копилки имеется прорезь для монеты. Любой человек может опустить туда денежку. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных. Естественно, эту свинку-копилку не обошли стороной еще и представители книги рекордов Гиннесса. Свинка уже привлекла, ее официально признали самой большой копилкой мира. Есть у них диплом, грамота, вымпел и ручка.
1: Отлично, слушай. Ну, прикольно. На самом деле, я увидел фотки, выглядит это очень мило. Вот, это как будто бы прям такой действительно арт-объект.
2: Ага.
1: Вот, и даже хочется оставить какую-то, ну, свою копеечку.
2: Есть троянский конь. А это ракирская свинота.
1: Ладно, ребят, не будем больше свинячить в эфире. Давайте так, до завтра прощаемся с вами. Желаем вам отличного дня и завтра в 7 утра шикарнейшего утра. Опять же, без 101.5, без Волгоград FM, без утреннего шоу 3-4.
2: Точку не надо ставить, как будто.
1: Да, как будто не обойдешься.
2: Не обойдешься.
1: Да.
2: В общем, друзья, стартуем до завтра. Мы отправляемся решать свои дела, делишки. Надеюсь, что у вас на работе будет все с кайфом. И вы вечером в хорошем настроении вернетесь обратно.
1: Да. Короче, пока. С вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. В Волгограде задержали 17-летнего юношу при попытке сделать тайник с наркотиками. При досмотре и обыске у него изъяли около 500 граммов мефедрона. По версии следствия, подросток работал на куратора из интернета. Забирал оптовые партии наркотиков для фасовки и сбыта через тайники. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба КУМВД России по Волгоградской области. Сеть АЗС «Лукойл» и «Газпром» в Волгоградской области полностью сняла ограничения на продажу всех видов топлива. По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, ситуация на местном топливном рынке стабилизируется благодаря совместными действиями властей, федерального центра и нефтяных компаний. В облпромторге добавили, что работа по укреплению достигнутых результатов продолжается. Усилия направлены на оптимизацию логистики и обеспечение стабильности поставок. В Тракторозаводском районе Волгограда на новой площадке для пляжных видов спорта прошел турнир по волейболу, сообщает «Высота 102». В соревнованиях участвовали 5 команд. Родители воспитанников спортивной школы номер 11 «Зенит» Волгоград, тренеры, воспитанники спортивной школы и молодежная команда Волгоградского алюминиевого завода. Победила команда тренеров. Второе место заняли воспитанники школы, третья – молодежь Волгоградского алюминиевого завода. Капитан команды Артемий Моисеев отметил высокий уровень игры участников и качество площадки. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: California Nights. Ну, естественно, про калифорнийские ночи, которые снятся даже тем, кто там никогда не был. Просто люди смотрят на закат в своем городе и представляют, что это Лос-Анджелес. Потому что если не представлять, то это просто закат. А если представлять, то уже целое приключение, да? И вот так же, как и эти калифорнийские грезы, наступил вторник, друзья мои, 28 июля, день, когда понедельник уже сзади, но до пятницы все равно еще далековато. Кстати, если у вас кофе закончился, то надежда на легкую неделю тает быстрее утреннего тумана. Его, правда, все не было, но тем не менее. Волгоград FM вам заскучать не даст, даже не надеть. Дальше тон музыки, чтобы вы забыли про счетчик дней до выходных и просто кайфовали. Сразу залетаем в новый час. Crash Adams New Heart. Также появится Kylie Minogue, Dance Alone и раньше всех Ли Фарман и Рене Миллер. Body Talk. Через одну минутку. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО

0: тесты не являются публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чинган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановый, 12.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Сабрина Карпентер на 101.5. И, знаете, у нее столько энергии, что хватило бы на целый офис. Она как тот самый сотрудник, который приходит с термосом и готов покорять мир, пока остальные ищут свои вторые носки. Ну, а если эспрессо остыл, микроволновка всегда спасет. Или нет, но звучит обнадеживающе. Эспрессо — отличная композиция, чтобы взбодриться. Ну а далее градусы. Добавим градусов трекам «На ресницах», а также Терри Суимс чуть ранее и «Мистер Всезнайка». Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: так. Реклама. «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Феликс Йен и Софи Элис Бекстер в Ready for Love заявили о полной готовности, ну, прямо как в спортзале. Форма надета, бутылка с водой на месте, а тренировка так и не началась, потому что тренер опаздывает. Готовность — это хорошо, но когда она переходит в режим ожидания, хочется хотя бы размяться. А что мы, собственно говоря, с вами и делаем? Разминаемся пока что. Дальше больше. Оусиан на финале часа. Cry Cry, а также новиночка от КДТК под названием Bumble Leo.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: «Волгоград FM». В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: ФМ. С вами Дарья Голотина. В эфире новости. 28 по 30 июля в Пекине проходит международная выставка юных изобретателей, на которой российская делегация представляет 12 разработок, включая местный протез неба, многофункциональное инвалидное кресло и аппарат для переработки пластика. Мероприятие в Олимпийском комплексе «Водный куб» собирает свыше 150 изобретений из 15 стран. И ожидаемое посетить более 10 тысяч человек. Направлено на поощрение творчества молодежи. На России участвует, напомним, в нем с 2017 года. Руководитель делегации Вадим Гусев сообщила о подборе проектов со всей страны, а член международного жюри Юрий Кузнецов высоко оценил шансы россиян на получение золотых медалей, отметив высокую конкуренцию и необходимость защиты проектов перед судьями, пишет ТАСС. В России специалисты разработали программу для робота-тренажера, которая ускорит и обезопасит реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов. Прототип устройства с новым программным обеспечением планируется передать в производство через 3 года после испытания в медицинском комплексе. В Волгограде за счет средств местного бюджета дополнительно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 12 дорог общей протяженностью более 13 километров. Завершить работы планируется в ближайшие 2 года. Обновлено уже более 900 метров покрытия на улице Титова в Краснооктябрьском районе, где также ведутся работы на Типографской и у храма Иоанна Кронштадтского. В Центральном районе завершается ремонт на улицах имени Володарского и Гоголя, в Советском на автомобилистов и инструментальный, а в Красноармейском приводят в порядок Лазаретовая, Латвийская, Плеханова и подъездная дорога к поселку Татьянка-2. В Лавлинском Чернышковском районах около Чена-Дану Волгоградской области завершилась реставрация братских могил воинов Сталинграда. В хуторе Яблочный восстановлен обелиск 1956 года скульптора Николая Васильева. В райцентре обновлен мемориал юным партизанам. А в Чернышковском районе захоронение 191-го защитника города и бойцов отряда «Ураган». В этом году по областному бюджету также привели в порядок памятник обороны Царицына и захоронение в станице Сиротинской в поселке Великий Октябрь. Напомню, с 2019 года в районе восстановлено более 250 воинских захоронений по задаче губернатора Андрея Бочарова. Только в первом полугодии текущего года завершены работы на 7 объектах, еще 18 находятся на стадии реставрации. В Волгоградской области к году единства народов России разработан новый 6-дневный автомаршрут для жителей и гостей региона, охватывающий 7 районов – от Урюпинского до Иловлинского. Города Михайловку, Урюпинск и Волгоград. Путешествие знакомит с казачьей культурой через этнографические комплексы, храмы и места воинской славы, включая Урюпинский художественно-краеведческий музей, Хоперскую тропу, памятный знак донским казакам, защитникам Отечества, природный парк Усть-Медведицкий и Шукшинский утес. Дорога пройдет вдоль 5 главных рек – Хопра, Бузулука, Медведица, Иловли и Дон. И завершится на берегах Волги, соединив Урюпинский, Алексеевский, Новоаннинский, Кумужинский, Серафимовический, Клецкий и Лавлинский районы в рамках одного из 334 доступных тематических маршрутов области. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
2: Реклама.
9: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Zone Summit в начале часа, Shades of Blue. Выбрал он, значит, себе синий цвет и теперь не знает, как от него отмыться. Руки, одежда, пол, вообще все в краске. Ремонт запланирован не был, но теперь вот придется доделывать, потому что остановиться как бы уже нельзя. Осталось только решить, закрашивать все синим или сдаться и купить новую квартиру. Но цены, как мы знаем, на них зашкаливают. Жирковатые, я бы сказал, как и музыка на волнах Волгоград FM. Кэлвин Харрис и Джази. Продолжение часа. Satisfy. Чуть ранее здесь Леди Гага. This is. И раньше всех новиночка от Карлиты и Софи Такер под названием Манхэттен. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «КВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «КВЛ Джолион» в автосалоне «КВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Bad Dreams в эфире. Это когда снятся кошмары, а проснуться не можешь, потому что будильник сломался. Ты уже там и подушку перевернул, и одеялом укрылся с головой, а кошмар все не отпускает. И только когда понимаешь, что это просто сон, тут же сразу просыпаешься. Жаль, что в жизни так не работает. Терри Свимс в середине часа. Ну, а на очереди у нас Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait, а также DJ Cyril, Stumbling In. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ИП «Мануилов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Человек смотрит на звезды и думает, может, там кто-то тоже смотрит и тоже не знает, чем заняться вечером. При этом здесь, на Земле, целая планета людей, но легче искать среди миллиарда звезд, чем среди миллиарда соседей Kungs и Theophilus London под занавес часа. Отличный трек, ну а далее в финале вспомним стариночку 1T, Coolty, The Magic Key, а также Alex Warren, Fab Dream.
1: Реклама.
2: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
8: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. Сеть АЗС «Лукойл» и «Газпром» в Волгоградской области полностью сняла ограничения на продажу всех видов топлива. По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, ситуация на местном топливном рынке стабилизируется благодаря совместными действиям властей, федерального центра и нефтяных компаний. В «Облпромторге» добавили, что работа по укреплению достигнутых результатов продолжается. Усилия направлены на оптимизацию логистики и обеспечение стабильности поставок. В Волгограде задержали 17-летнего юношу при попытке сделать тайник с наркотиками. При досмотре и обыске у него изъяли около 500 граммов мефедрона. По версии следствия, подросток работал на куратора из интернета. Забирал оптовые партии наркотиков для фасовки и сбыта через тайники. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба КУМВД России по Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда на новой площадке для пляжных видов спорта прошел турнир по волейболу, сообщает «Высота 102». В соревнованиях участвовали 5 команд. Родители воспитанников спортивной школы номер 11 «Зенит» Волгоград, тренеры, воспитанники спортивной школы и молодежная команда Волгоградского алюминиевого завода. Победила команда тренеров. Второе место заняли воспитанники школы, третья – молодежь Волгоградского алюминиевого завода. Капитан команды Артемий Моисеев отметил высокий уровень игры участников и качество площадки. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: был Фрэнк Монтана и Макси Би. Все просто. Если ушла, значит ушла. И судя по количеству денег, машин и бриллиантов, которые появились в жизни после этого события, глухота — это, видимо, лучший слух, который только можно было приобрести. Главное — не забыть выключить телефон. Ну, чтобы, знаете, чтобы это счастье не нарушили. Ever since let me. В начале часа. Ну, а сегодня вторник, друзья мои. Напоминаю, второй рабочий день недели, 28 июля. Катимся далее. В продолжении часа послушаем Питбуля, группу «Моя Мишель», а также Мадонну и Мартина Гаррикса с новиночкой «Бизара». А также немаловажное событие — это повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также ненавязчиво напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, послушать, а даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
7: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Каскад Авто в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
3: Доброе утро.
4: У нас ваша передача.
3: Да, слушаю.
4: Вот интересует такой вопрос. Владею Хавалой 7, 21 года. По книжке пишут использовать масло 0W30 IP, SP, по-моему, там что-то такое с циферками. Но бытует мнение, то, что это масло слишком жидкое, и оно уменьшает ресурс двигателя. Опять же, бытует, это неофициальная какая-то информация. И рекомендация якобы есть, но не от официального дилера, перейти на масло 5W30. Ну, целесообразно ли вообще? Хотя и в книжке рекомендуют, и по американской системе 0W30 масло как бы действительно существует, хорошее, качественное. Угу. Вот такой вопрос.
3: Я скажу так. В случае, если мы владеем автомобилем не гарантийным, вы вправе делать в регламенте и нормах допуска, которые позволяет завод-изготовитель, все что угодно. Я просто почему придерживаюсь именно таких правил? Потому что обычно заводы могут там писать определенные, допустим, градации. То есть от 0 там, до 5.40, например. То есть 0.30, 5.30, 5.40. В зависимости от того, насколько нагружен двигатель и так далее. Но если эта машина гарантийная, переходы подобные только на свой страх и риск, объясню почему. Потому что вы, скорее всего, будете обслуживаться в дилерском центре. Если вы будете привозить туда свои смазочные материалы, фильтра и так далее, вы должны будете прикладывать к ним сертификаты и хотя бы хранить их у себя. В случае чего вы сможете доказать, что это не по вине, допустим, того же самого масла произошло что-то.
4: Это я, в принципе, понял. Я вот просто, вопрос был, заключался в другом. Есть ли целесообразность менять вот эту вязкость? В принципе, машина обслуживала всегда у дилеров, на этом масле, у меня на экране нет, расхода нет. Ну, как бы все идеально просто. За 5 лет владения...
3: Пока не вижу.
4: Ни одного
3: пока не вижу смысла, честно. Я, честно, пока не вижу смысла смене. Почему? Потому что, во-первых, и производители могут быть разными. То есть даже от партии иногда зависит, от количества присадок, которые используются, китайские там они или европейские. То есть тут вы вправе отступать, если вы хотите поэкспериментировать. Но как таковой предпосылки к этому нет. Обычно рекомендуют из 100-150 тысяч уже с вязкостью играть. Но опять же, в случаях, когда есть расход. Если расхода нет, да продолжаем ездить дальше. В чем проблема?
5: Да, кстати, заметил, что, ну, не знаю, может, у меня просто глаз на это стал ложиться. Это российских автомобилей много стало. Лада прям на дорогах. Я такой думаю, ну, вот что-то получается, что за отсутствием альтернатив и при неналичии там большого количества денег, да, там получается, что вот остается только то,
3: скажем
5: что
3: так, Лады далеко не все. Простые модели, да, внешне подтянули, но по качеству езды, конечно, ребят, ну, это разного век машины. То есть, ну, если мы будем сравнивать бюджет там той же самой Весты НГ, да, то есть, а если есть Весты СВ-Кросс, то там, как бы, ребята, в этом бюджете и кроссоверов китайских уже полным-полно, там и москвичи, и все подряд вообще. То есть, выбор есть. Просто нюансы в том, что есть определенные кредитные программы, кто-то берет там по соглашениям, кто-то с заводом работает, кто что. Ну, то есть машин российских действительно становится больше. Они всегда были в фаворе в нашей стране. Даже зависит от региона. То есть смотреть, допустим, в центральном округе их будет меньше, в южных регионах чуть больше. Некоторые уже можно смело называть российскими. Даже я сейчас езжу на автомобиле, который полностью выпущен в России. Да, хоть это бренд и китайский, который пришел к нам, но выпущен-то он у нас на заводе, понимаешь? В Туле. Ну, и как бы вот сейчас та же «Волга». Это же тоже китайский бренд, просто он собирается в Нижегородской области и спокойно себе как бы существует. То есть, если мы берем за основу именно отечественного потребителя, в ультрадешевом сегменте битву они не проиграли. Может быть, даже в чем-то приобрели. А вот если мы берем сегмент 2 миллиона плюс, вот там уже народ начинает ковыряться, как сало в колбасе. И вот там отечественный продукт на поверку не выдерживает. В том же смысле, что и, допустим, там сервисное обслуживание, с запчастями какими-то еще, много-много-много нюансов, которые наслаиваются и, к сожалению, не дают потребителю обратиться именно к отечественному продукту, то есть к АвтоВАЗу. если мы об этом говорим. Потому что по факту, ну, вот АвтоВАЗ, да УАЗ,

0: что там еще? Что касается всего остального, либо совместка, платформы, которые берутся на вооружение и так далее. То есть я считаю так, отечественный продукт в сегменте там 1,5-1,7 миллиона существует себе спокойненько, вообще нормально. Как только цена переходит за 2 миллиона, вот тут нечего противопоставить конкурентам, правда. Кроме их же иностранных платформ.
1: Ну, понятно.
0: Ну, в общем, на этом мы, собственно, и завершим нашу встречку на сегодня. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
3: Хит твоего города на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Ченган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Если вдруг после этого трека захотелось надеть яркую рубашку с принтом, купить сок и поехать на пляж, хотя до моря 1000 километров, это нормально, друзья мои. В 2009 году под этот трек танцевали абсолютно все, потому что Питбуль тогда не просто пел, он продавал иллюзию, что у каждого есть свой Майами, даже если на улице ноябрь и дождь, или даже снег. И знаете, что купились? Все купились, и до сих пор при первых нотах где-то внутри включается вот тот самый беспечный свет. Ностальгия, она такая. I Know You Want Me называется композиция. Ну а впереди у нас Алан Уокер и Изабелла Мелкман с порванными струнами, а также Том Грегори «Glow in the Dark».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-3. 44-30-19-467, 18+.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Rocks Motor. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Rocks Adamas. Заряжай и властвуй.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
9: Мам, я школьную форму больше не надену.
10: Так, и что ты предлагаешь?
9: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
10: Эх, мне бы такую в школьные годы.
11: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
12: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: то время как Аллок уже несколько лет подряд удерживает звание лучшего диджея Латинской Америки, Халид привносит вот ту самую искренность, за которую его номинировали на Грэмми. Вместе они создали не просто поп-дэнс, а рецепт для тех, кто устал от поверхностных отношений. «Dive into me». Текст, конечно, прост до безобразия. «Будь единственный и ныряй в меня». Это все в кавычках, само собой разумеется. Но у каждого ведь были такие моменты, да, когда хотелось именно этого, чтобы кто-то остался, а не просто был рядом на одну ночь. Но мы продолжаем. Летим в финал часа. Мари Краймбрери. «Все прошло». Также Тейм Импала и Дженни с новиночкой «Дракула».
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
2: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным реестра ЗАГС. Это позволит ведомствам оперативно предоставлять социальные гарантии военнослужащим, уволенным со службы и членам их семей, а также использовать информацию для воинского учета. Аналогичные полномочия получили командиры воинских частей. Российские ученые предложили получать метиловый спирт из углекислого газа с помощью света и электричества, используя нанонити диоксида титана, декорированные наночастицами серебра. Новый способ превращения парникового газа в топливо, необходимое химической промышленности и способно заменить нефтепродукты, оказалось в 5 раз эффективнее существующих аналогов. В будущем исследователи планируют собрать реактор, работающий исключительно от энергии солнца, который обеспечит свет, нагрев и электричество. В Волгоградской области дирекция водохозяйственного строительства ищет подрядчика для реконструкции водопропускных сооружений номер 231, 32, 34, 35, 39 и по 51 на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской поймы. На строительно-монтажные работы выделено более 600 миллионов рублей. В рамках контракта планируется очистка территории, демонтаж старых железнобетонных труб и укладка новых, а также устройство асфальтового покрытия, установка барьерных ограждений и дорожных знаков. Работы начнутся после определения победителя аукциона и продлятся до 25 ноября 2030 года. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей с помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. В Красноармейском районе Волгограда открылся парк развлечений «Южный». На празднике выступили вокальные и хореографические коллективы. Прошли дефиле волгоградского дизайнера Алены Сказки, работали аниматоры для детей и многое другое. Директор управляющей компании Андрей Еркин рассказал о планах развития территории на бульваре Энгельса. В следующем году здесь появится ледовый каток, система искусственной заморозки, новые аттракционы, большая сцена для мероприятий до 7 тысяч человек и развитые фудкоры. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: мире существует не так много вещей, которые работают без перевода. Вот испанский язык в этом смысле абсолютный чемпион. Пару слов, пару повторов, и уже весь мир согласен, что вечер удался. Хотя только вечера, и еще и утро, и день. При этом никто толком не знает, о чем именно договорились. Но договоренность явно была веселой. Диджей Годжи открывает музыкальный час. Отличной работой Мечико. Впереди на волнах Волгоград FM, Маршмелло и Portugal, The Man Phoenix. Чуть ранее Робин Шульц и Оливер Три, Miss You. И на закусочку Temper City, Self Aware. Совсем скоро. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель J.Crew и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. J.Crew и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Минизмо в эфире Волгоград FM выбрал самый универсальный способ заявить о себе и, кажется, не прогадал. Это именно тот случай, когда меньше значит больше, а один слог работает лучше любых многословных признаний. Иронично, но с этим приветом можно отправиться куда угодно. Хоть на вечеринку, хоть на пробежку, хоть на край света. И везде он будет звучать одинаково уместно. Hello. Ну что ж, hello так hello. Движемся далее. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а также Tiesto и Brianna Grace. Посмотрим на прекрасные места. Beautiful places.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
6: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62

Мессов, Месса и Эмили сказали три коротких слова, и мир ответил миллионами прослушиваний. Легкость, простота, никаких обязательств, классический такой летний рецепт. Но за этой легкостью скрывается то, о чем все молчат. Даже три буквы могут значить много, если произнести их в нужный момент. И вот тут в игру вступают те, кто предпочитает говорить громко и без намеков. Пока одни шепчут признания, другие собирают миллионы. Потому что настоящая сила не в словах, а в том, что за ними стоит. Когда все вокруг рушится, помогает только одно. Группа Nickelback знает об этом не понаслышке. When we stand together. Понеслось.

0: свое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Сегодня в России отмечается День Крещения Руси. Православные верующие идут в храмы и вспоминают святого князя Владимира. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе в 988 году. Позднее в водах Днепра прошел обряд крещения жителей Киева, после которого православие стало распространяться на Руси. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок является одним из главных приоритетов российского внешнеполитического ведомства. Азиатское направление не исключение. Москва также ведет активную работу по заключению соглашения об упрощении визового режима с Индонезией и Малайзией. Ожидается скорый запуск программы групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Вьетнамом. Топливный кризис в Волгоградской области преодолен. С 28 июля все ограничения на отпуск бензина на АЗС региона полностью сняты. Об этом портал «Волганет» сообщил источник в администрации региона. Напомню, последний месяц в регионе действовали лимиты на отпуск бензина на одну транзакцию от 20 до 40 литров и дистоплива 60 литров в городе и 100 на трассе. Теперь же ограничения отменены. Принятые меры по стабилизации топливного рынка дали ожидаемый результат. Очереди на заправку сократились. Мониторинг ситуации продолжают профильные ведомства региона во взаимодействии с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. 50 волгоградцев поймали пьяными за рулем. Масштабные рейды по выявлению нарушителей инспекторы ГАИ провели в минувшие выходные. Всего за два дня зафиксировано более 1500 нарушений. Больше всего превышений скорости. Также автомобилисты, вопреки правилам, проезжали на красный сигнал светофора, не уступали дорогу пешеходам, а 50 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит лишение прав и крупные штрафы. Сегодня взойдет оленья луна. Это июльское полнолуние. Пик придется на 29 июля 19:36 по местному времени. Лучше всего наблюдать луну вечером, сразу после захода солнца. Из-за оптического эффекта низко висящая над горизонтом луна будет казаться больше обычного и иметь желтый или красноватый оттенок. Название полнолуния происходит от традиции североамериканских индейцев, которые заметили, что как раз в это время олени сбрасывают рога. Доллар 78.02, евро 88.76.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: The Second Voice, Let Me Be. Дескать, у меня свои правила, свой путь, и вообще не стойте у меня на пути. Самое забавное, что если бы он действительно хотел, чтобы его оставили в покое, он бы, наверное, просто молчал. Но он взял и спел об этом. То есть, мало того, что просит отстать, так еще и требует, чтобы все об этом знали. Парадокс? Возможно, друзья мои, но в этом и вся соль. Вторник, 28 июля, продолжается. Ну что, давай посмотрим, что там у нас далее. Да, конечно, посмотрим Fastboy и Clock, Born Again. Также двинемся к солнцу, Huge Lamelle Angel и Ultra на тему Into the Sun и на закусочку Zane Die For Me. Через одну минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467-18+.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Холли Молли придумала идеальный способ избежать неловких разговоров. Сказать «поговорим позже» и раствориться в воздухе. Гениально, если честно, потому что это позже может наступить когда угодно. Хоть через 5 минут, хоть через 5 лет. И никто не вправе предъявлять претензии. Так что это не просто фраза, а целая стратегия выживания в мире, где все хотят обсуждать чувства. Talk to you later на 101.5. Далее градусы на ресницах. А также Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 7 августа в 19.00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Джон Саммит поделился оттенками синего, который можно рассматривать вечно, но даже самый красивый цвет надоедает, если нет в нем движения. Именно тогда появляется желание сорваться и отправиться на поиски того самого места, где все встанет на свои места. Есть у нас одни ребята, Медуза и Дермот Кеннеди, они подсказывают, что это место не на карте. Оно в том, чтобы просто быть и никуда не бежать. Парадокс, но чтобы найти рай, не надо никуда ехать, надо просто остановиться. Забавно, что для этого понадобилась целая песня. И мы ее с вами прямо сейчас и послушаем. Paradise.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время. 16 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей — ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. В России разработаны новые средства защиты от беспилотников. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в стране развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация таких установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом полностью отказаться от ракетных средств невозможно, сказал министр, на которого ссылаются ведомости. В аэропорту Волгограда сегодня вновь задерживаются несколько столичных рейсов. Судя по онлайн-табло Волгоградской воздушной гавани, из расписания выбились два рейса на прилет и вылет. Одним из них стал рейс авиакомпании «Победа», прибытие которого перенесли с 14.40 на 16.20. Также перенесен и обратный рейс «Победы» из Волгограда в Москву с 15.10 на 16.45. Пятый молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета. По словам губернатора Андрея Бочарова, фестиваль пройдет под эгидой «Года единства народов России». По предложению молодежи его совместят с празднованием Дня города. При подготовке особое внимание уделят вопросам комплексной безопасности. Организаторы продолжают работу над подготовкой фестиваля, сообщают новости Волгограда. Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в Волгоградском медицинском университете. В ВУЗе завершился прием заявлений на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках бюджетной квоты. Подано почти 41,5 тысячи заявлений. Из них больше половины на бюджет, что является абсолютным рекордом. Как рассказали в университете, лидирующие позиции по числу заявлений занимают стоматология, лечебное дело, педиатрия. Занимать деньги на свадьбу пришлось почти половине опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на социологическое исследование. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть потратили миллион. При этом 37% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. И лишь 1% молодоженов получили на свадьбу в конвертах больше, чем потратили. Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных, 17% сказали бы лично, еще 13% предпочли бы просто намекнуть. Доллар 78.02, евро 88.76.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Баус на 101.5 вдруг поняли, что обладают сверхспособностью. Они магнит, и теперь все вокруг липнет. Взгляды, мысли, случайные встречи, все летит в их сторону. Ну, знаете, как железные опилки. Забавно только то, что магнит притягивает все подряд. И хорошее, и не очень. Так что вопрос не в том, как притянуть, а в том, что делать с тем, что притянулось. Потому что, когда в комнате одни магниты, вокруг них куча металлолома, это уже не суперсила, а склад получается. Вот, знаете, Волгоград FM тоже в какой-то мере, в какой-то степени склад, потому что у нас есть очень много музыки, которая сама себя не прослушивает и не прослушает. И тут за дело беремся мы с вами. Джон Ньюман в продолжении часа Love Me Again. Также появится BTS с работой Swim. И раньше них Two Colors Pro с песней про безумный мир Mad World. Дело громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: тепло.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Бомба решила, что суша – это скучно, и ушла под воду. И, надо сказать, там ей явно понравилось, потому что плавать всегда веселее, чем просто ходить. Хотя, если честно, под водой тоже не особо разбежишься, но зато можно делать вид, что ты рыба. А рыбы, как известно, никому ничего не должны. Главное – вовремя всплыть, чтобы не забыли, как ты выглядишь. Далее у нас композиция «Ртуть» от Вани Дмитриенко. А еще Бенсон Бун появится. Sorry, I'm here for someone else.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца «Рус» Сковорока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Алит взяли и заявили, что вокруг сплошная магия. Ну или физика. В общем, что-то такое, что заставляет тянуться друг к другу без объяснений. И это работает, потому что даже те, кто не хотел подходить, уже стоят в очереди. Главный вопрос, если магнит убрать, все разбегутся или же останутся? Или они вообще не заметят, что магнита уже нет? А мне кажется, девчонки просто об этом даже не беспокоятся. Ну а мы с вами летим в финал этого часа попутно в 2007 год. Группа Linkin Park. Через пару минут What I've Done.
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
2: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр Проварикос.

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «Есмострой» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте люмисфера.ру. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
8: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Твое время. 17 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. На Комсомольском путепроводе начали монтировать ограждения, которые заменят мутный пластик. Защитные экраны отделяли пешеходные тротуары от проезжей части и внешней стороны моста. Как пишет «Высота 102», сетка визуально облегчает конструкцию, при этом защищает пешеходов и не закрывает виды, которые открываются на Волгоград с путепровода. Пока сетка установлена только на участке, который проходит над железнодорожными путями. Фестиваль 3-4 соберет в Волгограде 80 команд со всей страны. Мероприятие в пятый раз пройдет в городе и запланировано на период с 11 по 13 сентября. В церемонии открытия примут участие около 3000 человек, пишут городские вести. Основные события состоятся на центральной набережной, в амфитеатре, региональном молодежном центре, а также в ЦПКО, лагере «Авангард», музее-заповеднике «Сталинградская битва» и кампусе школы 21. Для участников подготовят 11 конкурсных площадок. В Астрахани автомобили перестали заправлять почетным и нечетным госномерам. АЗС переходит на круглосуточный режим работы, об этом власти региона сообщили в соцсетях. Также сетевые заправки начали снимать лимиты на заправку одного автомобиля. Власти Астраханского региона фиксируют нормализацию ситуации с топливом. Большинство комплексов функционирует штатно, а время обслуживания сократилось, пишет «Коммерсант». Янтарь редкой каплевидной формы нашли сотрудники янтарного комбината в Калининграде. Камень имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня. С одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, сказано в сообщении предприятия. Необычный вид минерал приобрел десятки миллионов лет назад в результате падения с ветки реликтовой сосны на твердую поверхность, добавили на комбинате. Официальный доллар на сегодня 78.02 и евро 88.76.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Доминик Файк разобрался со своими куклами. Baby Doll называется композиция. Ну а мы с вами незаметно подкрались, или заметно, к тому, что сегодня 28 июля, день загадывания желаний, между прочим. И если кто-то еще не загадал, то самое время. Тем более, что желания, как и куклы, бывают разными. Одни сбываются, другие нет. И чтобы они сбылись, надо, видимо, быть смелее или просто включить этот трек и надеяться, что сработает. Но лучше, наверное, не полагаться на случай и что-то придумать. А то вдруг кукла окажется не той, что загадано, тогда придется перезагадывать. А это уже следующий трек. Далее мы с вами послушаем Кайгу и Сандру Кавац «Hold on me». Также побываем на «Малиновой луне» с группой «Моя Мишель». А еще Бруно Марс после паузы «I just might». Вечер в Волгограде. Вам всем желаю шикарно его провести.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке, кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
4: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
8: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
12: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Тедди Свимс рассказывает историю о человеке, который знает ответ на все вопросы, даже на те, которые никто не задавал. И это уже проблема, потому что когда кто-то берет на себя роль всезнающего оракула, возникает желание проверить, а так ли он умен. Но проверять лень, потому что он все равно скажет, что уже все знал. Так что остается только слушать трек и улыбаться. Mr. Know It All, середине часа. Ну что ж, продолжаем двигаться. Посетим Манхэттен, друзья мои. Карлит и Софи Такер через пару минут.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа. Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
11: Плохого не посоветуем.
12: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
13: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: DJ Goja сделал ставку на простоту и не прогадал, потому что испанский язык, и я много раз об этом говорил, это как универсальный ключ, открывает любые двери, даже если внутри никто не ждет. Мичико на 101.5, это, знаете, не просто слова, это пароль, который знают все. И даже если никто не может объяснить, что он значит, все кивают и продолжают двигаться. И, наверное, в этом и есть главный секрет успеха — создать что-то настолько простое, что никто не задает лишних вопросов. Ну, а мы едем дальше. Бастард после паузы. Не пропусти.
1: Реклама. Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
11: Мам, я школьную форму больше не надену.
12: Так, и что ты предлагаешь?
11: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
12: Эх, мне бы такое в школьные годы.
13: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
14: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время. 18 часов.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции. Бронируй в один клик. Выбирай аптеку. Следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм». Больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград FM». В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Правительство согласовало новые сценарии борьбы с мошенниками для применения в государственной системе антифрод. Одна из схем предполагает остановку на 24 часа дистанционного банковского обслуживания по телефону в случае, если оператор сообщит о том, что сим-картой завладел мошенник. В число согласованных мер также включен сценарий, при котором участников системы антифрод проинформируют о расторжении договора связи с абонентом, пишет агентство ТАСС. Два бензовоза попали в аварию в Волгоградской области. Столкновение произошло днем на участке трассы между Дубовкой и Камышиным. По словам водителей, которые оказались из-за ДТП в пробке, обе цистерны обгорели. Большая часть легкового транспорта места столкновения объезжает через соседние деревни, а в пробке при этом стоят грузовики. Экстренные службы продолжают работу на месте аварии. Также есть информация о погибшем. По предварительным данным, обе цистерны бензовозов в момент аварии были пустые, пишет портал V1. Волгоград-арену начали готовить к субботнему концерту Сергея Шнурова. Поле стадиона закрывают специальными плитами. Они должны защитить газон. Также на Волгоград-арене начался и монтаж сцены. Концерт состоится 1 августа. В прошлый визит выступление Сергея Шнурова собрало на стадионе больше 40 тысяч человек. Как пишет КП «Волгоград», защита газона неплохо зарекомендовала себя. Во время недавнего концерта группы «Руки вверх» он проходил перед стартом первой лиги и первым домашним матчем волгоградского «Ротора». Бывший глава Роснана Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску Роснана. Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по этому делу. Как пишет «Коммерсант», защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к Анатолию Чубайсу и еще 7 представителям руководства Роснана из-за неудачного проекта гибких планшетов «Пластик Лоджик». Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства. Каждый третий россиянин регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. 34% респондентов заявили, что просматривают подобные объявления регулярно. Еще 27% признались, что делают это время от времени. Как пишет газета «Ру», представители обеих категорий называют «дрим-скроллерами». Каждый второй представитель этой группы арендует жилье или живет с родителями. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.
0: Информационный конвейер.
5: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Мизмо придумал идеальное приветствие, которое подходит для любой ситуации. Хочешь начать разговор — скажи hello. Хочешь закончить — тоже hello. Универсально, просто и без обязательств. Особенно удобно для тех, кто не хочет запоминать имена. Главное — сказать бодро, и все решат, что ты классный собеседник. А то, что больше ничего в голову не пришло, это уже мелочи. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вечер вторника, 28 июля. Впереди куча отличной музыки. Cartoon, Кристиан Ярви, Kid Florentine, On the Break of Dawn. Также появятся Imagine Dragons, Thunder, ну и на закусочку Алак и Халид, Dive into Me. Буквально через пару минут. А еще скоро расскажу о том, что там нам наобещали звезды на завтра в рубрике «Гороскоп». Не пропускайте.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ. Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград», 60-57-57.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса — ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города! Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград ФМ.
0: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».
4: Овен. Ожидайте прилив сил. Проявляйте смелую инициативу в делах и на работе. Ваши идеи наконец-то заметят и оценят по достоинству. Телец. Избегайте споров с коллегами. Опирайтесь только на проверенных союзников и не вовлекайтесь в сомнительные финансовые авантюры. Близнецы. Удачный день для коротких переговоров. Вы легко найдете компромисс с окружающими и сможете договориться о важных уступках. Рак. Посвятите время домашнему уюту. Общение с близкими принесет гармонию, поможет восстановить внутренний баланс и силы. Лев. Контролируйте эмоции на работе. Излишняя резкость приведет к разногласиям с руководством. Держите свои мнения при себе. Дева. Займитесь привычной рутиной. Разберите старые документы, наведите порядок в делах и завершите то, что постоянно откладывали. Весы. Будьте открыты к новым знакомствам. Случайные встречи принесут пользу в будущем и откроют интересные карьерные перспективы. Скорпион. Проявите максимальную осторожность. Не спешите раскрывать свои секреты, делиться планами и доверять малознакомым людям. Стрелец. Действуйте строго самостоятельно. Сегодня не лучший день для командной работы. Чужие советы только собьют вас с толку. Козерог. Составьте четкий план действий. Распишите задачи на неделю вперед, но пока не запускайте масштабные новые проекты. Водолей. Возможны приятные сюрпризы. В личной жизни доверьтесь интуиции. Она подскажет верный шаг в запутанной ситуации. Рыбы. Почувствуйте неожиданное облегчение. Для этого достаточно разобраться с мелкими задачами и закрыть старые обещания. Это был гороскоп на завтра. Сверяйтесь со звездами, но верьте фактам.
5: Волгоград FM 101.5.
1: Реклама.

0: города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Ив и Дэвид Гетта решили, что обычные слова — это скучно, поэтому придумали суперновую. Просто, чтобы было покрупнее, помасштабнее, чтобы все точно обратили внимание. Но если так разобраться, суперновая — это же просто звезда, которая перестала быть звездой. То есть красивая авария. И все носятся с этой аварией, как будто событие века. А на деле просто эффектный шум подбит. Supernova Love. Только что впереди у нас КДДК, точнее, Бамболея, а также Токио. Hotel California Nights.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград. Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09. 62 10 09.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский 205-505.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
9: Плохого не посоветуем.
10: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
11: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Аска только что решили разобраться у себя в голове, но, судя по всему, там такой бардак, что даже они сами не поняли, что нашли. Зато звучит так, будто порядок вот-вот наступит, или хотя бы видимость порядка. И знаете, пока они там разбирались, вторник пролетел незаметно, день был длинный, но вроде как не скучный. Вечер не сказал бы, что вот прям только начинается, но, тем не менее, впереди еще куча всего или не очень. Но это зависит уже от настроения, так что всем желаю, чтобы в голове было поменьше лишнего шума, а если уж шуметь, то только под такую музыку, и да, до завтра, друзья мои. Вторник был прекрасен, но все лучшее, как обычно, впереди. Или где-то рядом, собственно, как истина. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
8: Мам, я школьную форму больше не надену.
9: Так, и что ты предлагаешь?
8: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
9: Эх, мне бы такую в школьные годы.
10: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
11: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Турецкие авиалинии осенью возобновят полеты в Минск. Перевозчик сообщил, что рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул начнут обслуживать 21 сентября. На эту дату уже стартовали продажи билетов. Сначала будет 6 рейсов в неделю, а с 6 октября уже 7. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минска. Коммерсант напоминает, что турецкие авиалинии приостановили прямое сообщение со столицей Белоруссии с февраля 22 года, после чего ограничения продлевались. Стамбул в период санкций при этом стал одним из основных стыковочных городов для полетов в Европу. Жертвами тяжелой аварии на трассе под Волгоградом стали оба водителя фур. ДТП днем произошло на 607-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе. По предварительным данным, водитель грузовика «Вольво» выехал на встречную, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак». После удара обе цистерны загорелись. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники ГАИ и следователи, пишут новости Волгограда. Компания-подрядчик, которая ремонтировала в Волгограде кинотеатр «Родина», попала в черный список и больше не сможет работать с госзаказами. Контракт на сумму в 37 миллионов должен был быть исполнен до 22 декабря прошлого года, но работы в этот срок не завершились. В управлении ФАС по Волгоградской области признали компанию «Промстройдизайн-проект» недобросовестным исполнителем. В черном списке подрядчик будет оставаться в течение 2 лет, пишет блокнот «Волгоград». Калининград потерял 10-ю часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70% в пиковый сезон. В туристических компаниях также отмечают, что тренда Калининграда как морского курорта нет, и город воспринимают в основном в качестве экскурсионного направления. ChatGPT начал отказываться от имитации стиля известных писателей. Нейросеть игнорирует подобные запросы. Изменения обнаружили представители издания Ars Technica при тестировании чат-бота. В ответ на запросы редакторов он отказался имитировать манеру Стивена Кинга, Джоан Роулинг, Эми Тан, Эрнста Хемингуэя и Чарльза Диккенса. Ограничение таким образом распространяется как на современных авторов, так и на писателей, произведения которых перешли в общественное достояние. Официальный доллар на завтра 78.70, евро 89.63.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: «Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро. У нас ваша передача.
4: Да, слушаю.
3: Интересует такой вопрос. Владею «Хавал F7» 21 года. По книжке пишут использовать масло 0W30 IP, SP, по-моему, там что-то такое с цифрками. Но бытует мнение, то, что это масло слишком жидкое, и оно уменьшает ресурс двигателя. Опять же, бытует, это неофициальная какая-то информация. И рекомендация якобы есть, но не от официального дилера, перейти на масло 5W30. Ну, целесообразно ли вообще? Хотя и в книжке рекомендуют, и по американской системе 0W30 масло как бы действительно существует, хорошее, качественное. Вот такой вопрос.
4: Я скажу так. В случае, если мы владеем автомобилем не гарантийным, вы вправе делать в регламенте и нормах допуска, которые позволяет завод-изготовитель, все что угодно. Я просто почему придерживаюсь именно таких правил? Потому что обычно заводы могут там писать определенные, допустим, градации. То есть от 0 там, до 5.40, например. То есть 0.30, 5.30, 5.40. В зависимости от того, насколько нагружен двигатель и так далее. Но если эта машина гарантийная, переходы подобные только на свой страх и риск, объясню почему. Потому что вы, скорее всего, будете обслуживаться в дилерском центре. Если вы будете привозить туда свои смазочные материалы, фильтра и так далее, вы должны будете прикладывать к ним сертификаты и хотя бы хранить их у себя. В случае чего вы сможете доказать, что это не по вине, допустим, того же самого масла произошло что-то.
3: Это я, в принципе, понял. Я вот просто, вопрос был, заключался в другом. Есть ли целесообразность менять вот эту вязкость? В принципе, машина обслуживает всегда у дилеров на этом масле. У меня на экране нет, расхода нет. Ну, как бы все идеально просто. За 5 лет владения...
4: Пока не вижу.
3: Ни одного
4: негативного. Пока не вижу смысла, честно. Я, честно, пока не вижу смысла смене. Почему? Потому что, во-первых, и производители могут быть разными. То есть даже от партии иногда зависит, от количества присадок, которые используются, китайские там они или европейские. То есть тут вы вправе отступать, если вы хотите поэкспериментировать. Но как таковой предпосылки к этому нет. Обычно рекомендуют из 100-150 тысяч уже с вязкостью играть. Но опять же, в случаях, когда есть расход. Если расхода нет, да продолжаем ездить дальше. В чем проблема?
5: Да, кстати, заметил, что, ну, не знаю, может, у меня просто глаз на это стал ложиться. Это российских автомобилей много стало. Лада прям на дорогах. Я такой думаю, ну, вот получается, что за отсутствием альтернатив и при неналичии там большого количества денег, да, там получается, что вот остается только то, что...
4: Скажем так, Лады далеко не все. Простые модели, да, внешне подтянули, но по качеству езды, конечно, ребят, ну, это разного века машины. То есть, ну, если мы будем сравнивать бюджет там той же самой Весты НГ, да, то есть, а если есть Весты СВ-кросс, то там, как бы, ребята, в этом бюджете и кроссоверов китайских уже полным-полно, там и москвичи, и все подряд вообще. То есть, выбор есть. Просто нюансы в том, что есть определенные кредиты, программы, кто-то берет там по соглашениям, кто-то с заводом работает, кто что. Ну, то есть машин российских действительно становится больше. Они всегда были в фаворе в нашей стране. Даже зависит от региона. То есть смотреть, да, допустим, в центральном округе их будет меньше, в южных регионах чуть больше. Некоторые уже можно смело называть российскими. Даже я сейчас езжу на автомобиле, который полностью выпущен в России. Да, хоть это бренд и китайский, который пришел к нам, но выпущен-то он у нас на заводе, понимаешь? Mm-hmm. В Туле. Ну, и как бы вот сейчас та же «Волга». Это же тоже китайский бренд, просто он собирается в Нижегородской области и спокойно себе как бы существует. То есть, если мы берем за основу именно отечественного потребителя, в ультрадешевом сегменте битву они не проиграли. Может быть, даже в чем-то приобрели. А вот если мы берем сегмент 2 миллиона плюс, вот там уже народ начинает ковыряться, как сало в колбасе. И вот там отечественный продукт на поверку не выдерживает. В том же смысле, что и, допустим, там сервисное обслуживание с запчастями какими-то еще. Много-много-много нюансов, которые наслаиваются и, к сожалению, не дают потребителю обратиться именно к отечественному продукту, то есть к АвтоВАЗу. если мы об этом говорим. Да, да. Потому что по факту, ну, вот АвтоВАЗ, да у вас, что там еще? Что касается всего остального, либо совместка, платформы, которые берутся на вооружение и так далее. То есть, я считаю так, отечественный продукт в сегменте, там, 1,5-1,7 миллиона существует себе спокойненько, вообще нормально. Как только цена переходит за 2 миллиона, вот тут нечего противопоставить конкурентам, правда. Кроме их же иностранных платформ.
5: Ну, понятно.
4: Ну, в общем, на этом мы, собственно, и завершим нашу встречку на сегодня. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ИП «Мануйлов Андрей Юрьевич», автосалон «Манеж».
10: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

Смотрите.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.